0: Воду на 3 часа отключат в среду в Поронайске. Ограничения связаны с плановым обслуживанием водонасосной станции. Они продлятся с 9 до 12 часов. По информации мэрии муниципалитета, после возобновления водоснабжения возможно кратковременное ухудшение качества подаваемой воды. Гастромарафон «Дары морей» стартовал в Южно-Сахалинске. Он продлится до 30 августа. Оригинальное блюдо из лосося и морепродуктов жителям и гостям города предлагают 8 заведений общественного питания. Единая цена сета из 3 блюд – 1750 рублей. Меню и список участников опубликованы на сайте мэрии. Завершится гастромарафон фестивалем «Остров рыба», который традиционно станет частью праздничной программы «Ко дню города». Услуга «Подписка на кота» набирает популярность среди россиян. Ее придумали специально для людей, которые любят животных, но не могут их завести. Например, если у человека аллергия или он живет в съемной квартире. Владелец животного за регулярную плату отправляет клиенту фото, короткие видео и небольшие истории жизни своего кота, собаки, хомяка или даже ежика. Подписчик получает контент по расписанию или спонтанно, когда питомец смешно уснул, устроил охоту за пакетом или просто особенно выразительно посмотрел в камеру. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Часто ли вы видели миллионеров, копающихся в мусорке? Ну, наверное, не часто. В Италии такое было совсем недавно. Но миллионер не тогдашний, а практически будущий. Вся история. Итальянец выбросил выигрышный билет на 1 000 000 евро. Он решил, что проиграл, потому что там что-то было написано мелким шрифтом, не подлежит выплате. Он подумал, что вообще за такое, что ничего даже не выиграть нельзя. Оказалось, что выигрыш просто нельзя было забрать в том самом киоске, где все продавалось. И спасать билет пришлось компании по вывозу отходов. Они отследили и, собственно, его до свалки нашли, ему передали. Так что, в общем-то, миллионеры могут быть вообще среди нас, где угодно. Пусть вам тоже сопутствует удача, ярко светит солнце, но не так, чтобы сильно жарко было. В общем, комфортно. И, в общем-то, если у вас сейчас отпуск, то мы вам все люто завидуем. И вам все, и вам всем. В общем-то, всем хорошего настроения и прекрасной смены. А пока тону вместе с Holy Flame.

0: Ну а пока вы танцевали вместе с Джейсоном Дерулом, подоспела информация о погоде на сегодня, 11 августа. По данным сайта rp5.ru, по Сахалину в городах вещания везде без осадков. А теперь конкретика пошла. В Ахе плюс 21 максимум, в Тымовском 24 градусов, в Смирных 21, Углегорск 22 с плюсом, в Тамарит 24 градусов, Чехов и Невельск плюс 25, в Холмске до 24. В Северо-Курильске временами дождь и максимум плюс 12, в Курильске возможен кратковременный дождь и 20 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, воздух прогревается до 22-24 градусов, ну а дует ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Правительство Сахалинской области напоминает, если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
5: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Котики – это не только бесценный мех, но и много интересного, о чем можно и с ними поговорить, и, в общем-то, и всему миру показать. И все довольны, главное. Все подробности у Ани Гладарь. Привет.
2: Всем здравствуйте. Ну, действительно, они появляются вообще, где бы они ни появились, они всегда получаются к месту. Об этом мы поговорим в выпуске. Наш спонсор – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и летом. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации и строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
0: Другие новости.
2: Для начала новость внезапная. Помните Экзибита?
1: Конечно. Угу. Тачка на прокачку, все вот
2: да.
1: Это вот.
2: А вот теперь он главный котоблогер. Исполнитель и ведущий популярный теперь регулярно записывает ролики со своей кошкой Тандер. Он обозревает лотки, возможно, встраивает туда экраны, чтобы кошка могла смотреть в экран, пока сидит в лотке.
1: Да.
2: Рассказывает о разных видах корма, дает советы, как правильно следить за здоровьем питомца. Самой, кстати, Тандер уже больше 20 лет. Она с ним, кстати, еще начинала и тачку на прокачку, когда он вел. И она по-прежнему остается активной, и все благодаря вот таким регулярным походам к ветеринару, профилактическим капельницам, разнообразной диете, ну и с Экзибитом
1: не
2: по-другому нельзя, да?
1: Прокачает любого.
2: Там у нее ТО регулярное,
1: движется недвижимое вообще.
2: Ну, чем же так популярен контент с котами? Почему вот Экзибит не тачками занимается, а перешел на котиков? Тут ВК-видео представило результаты исследования, которое проливает свет на такой феномен популярности контента. Оказалось, что все эти милые ролики давно переросли статус простого развлечения и превратились в важный инструмент психологической разгрузки и способ социальной коммуникации для россиян. Согласно данным опроса, больше половины используют видео с котами как инструмент общения. Они регулярно пересылают такие ролики друзьям, близким, и примечательно, что мотивация здесь часто носит такой поддерживающий характер. 35% делают это без видимого повода, а 34% стремятся отвлечь собеседника от стресса или тяжелых новостей вот такими кото-видео.
1: А даже если у кого-то нет питомца, он включает ИИшку, берет там любого красивого котика с картинки, оживляет.
2: Да зачем? Все. Просто забиваешь в интернете смотреть на котиков, там
1: не,
2: столько всего.
1: Это смотреть на чужих, а когда вот хочешь свое, а нет своего, можно еще и тряхнуть.
2: Ну, конечно, психологический эффект от такого контента, он очевиден. Основной запрос аудитории – это эмоциональная разрядка. 27% смотрят такие ролики для смеха, 22% для поднятия настроения. И еще значительная часть пользователей выбирает такие видео как способ расслабиться, отвлечься от рабочих будней и повседневной рутины. И вопреки стереотипам, основной двигатель этого тренда – взрослая аудитория. То есть не дети этим занимаются. Больше 80% зрителей составляют люди старше 25 лет. Для этой категории видео с котами стали своего рода цифровым пластырем, позволяющим быстро восстановить эмоциональный баланс в условиях высокой информационной нагрузки. Так что заводим котиков, снимаем, пересматриваем и радуемся жизни.
1: И как говорил знаменитый котик, давайте жить дружно.
2: На этом все. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и летом. Звоните 321-333.

0: Ну вот про ветер, про погоду и про осадки, которых в большинстве вы не услышите и не увидите, поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 11 августа, в городах вещания по Сахалину везде без осадков. И по температуре: Александр-Сахалинский плюс 23, в Ногликах 18, Поронайск 16, в Красногорске 24 градуса. В Макарове 18 с плюсом, в Долинске 21, в Охотском 19, Корсаков 21, в Аниве 23, в Малокурильском кратковременный дождь и плюс 18, в Южно-Курильске небольшой дождь и до 19 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, плюс 22, плюс 24, ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама. 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.com.
7: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
8: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
9: Купи кухню,
10: шкаф, подарок.
9: С «Деко» выгодно.
11: «Деко Мебель». Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
9: «Деко» выгодно, живи!
12: Цирк «Шапито Звездный» с новой шоу-программой «Форсаж 2.0». Мотокаскадеры в шаре, колесо смелости, большая группа дрессированных животных. С 22 августа по 20 сентября. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
13: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Не знаю, как вы, меня очень удивили фотографии и видео с выходных, где мы с птичьей, он же в простонародье великан, максимально заставлен автомобилями. Да, шикарное место, было когда-то уединенным, но сейчас немножечко печально на это все смотреть. Ну да ладно, я думаю, что... Давайте искать во всем плюсы, потому что нам хотя бы повезло, а не как петербурженки, которые за парковку начислили, вы не поверите, сколько штрафа. Ну давайте, ваше предположение. Нет, не миллион, нет, не два, не три, не пять. 40 миллионов 900 тысяч рублей. Женщина не смогла оплатить стоянку из-за сбоя приложения, но позже закрыла штраф. Несмотря на это, на госуслугах у нее появилась многомиллионная задолженность, а часть счетов оказалась, что правильно, арестована. В общем, там сейчас они разбираются, чего там как-то вот сорвалось, там вот это все не получилось, да. Ну, 41 миллион, мне кажется, никогда ни у кого с собой практически нет в машине, чтобы раз и сразу. Ну да ладно, в общем, будем жить хорошими, приятными событиями и солнышком, которое нас греет и веселит. Прямо сейчас песня как раз про солнце, Moving to the Sun. Email Angel, Ultranate и Hugel.

0: Imagine Dragons на волне радио СТВ. Продолжаем свое шествие. Добро пожаловать в новый час. Островное время ровно полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Региональный Минсельхоз подвел первые итоги работы агропромышленного комплекса в 2026 году. В морском порту Корсакова завершается подготовка к старту дноуглубительных работ. Экстрим-фестиваль «Разгон» пройдет в городском парке Южно-Сахалинска 15 августа. Региональный Минсельхоз подвел первые итоги работы агропромышленного комплекса в 2026 году. По информации министерства, за первое полугодие в области выросло производство тепличных овощей, увеличилась продуктивность молочного стада, также растут объемы выпуска ряда продуктов местной переработки. Например, за указанный период на островах собрали более 5000 тонн тепличных овощей, почти в 4 раза увеличился выпуск мясных полуфабрикатов, поголовье свиней выросло более чем на 10 тысяч. В морском порту Корсакова завершается подготовка к старту дноуглубительных работ, которые являются ключевым этапом создания логистического технопарка. В результате порт сможет принимать крупнотоннажные суда с осадкой до 9 метров. Проект прошел государственную экспертизу. Специализированный флот уже прибыл на место. В данный момент идут финальные процедуры оформления судов, комплектования экипажа и оснащения средствами безопасности мореплавания. Дополнительно планируется передислокация шаланд для вывоза донного грунта. Напомню, масштабная модернизация. Организация Корсаковского порта проходит по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Реализация проекта увеличит пропускную способность и грузооборот, а также даст порту статус глубоководного порта-убежища. В Госдуме предложили ввести федеральную льготу на проезд для детей из многодетных семей. Это позволит обеспечить равный доступ к этой мере поддержки по всей стране, говорится в обращении на имя главы Минтранса. Авторы инициативы отмечают, сейчас такие льготы регулируются регионами. Где-то дети могут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом, других многодетным компенсируют стоимость проездного лишь частично. Экстрим-фестиваль «Разгон» пройдет в городском парке Южно-Сахалинска 15 августа. В программе соревнования по трюковому самокату, граффити-джем, диджей-сет и виниловый маркет. Мероприятие на скейт-площадке на стадионе «Космос» в субботу начнется в 15 часов. Вход свободный. Россияне стали есть меньше сладкого. По данным аналитиков, в прошлом году один житель страны в среднем съел 28 килограммов сахара, в том числе в составе кондитерских изделий. Это значение стало минимальным с 2004 года. Тогда показатель находился на отметке в 26 килограммов. Снижение при этом произошло за счет меньшего потребления сахара в чистом виде. Шоколад, конфеты и другие кондитерские изделия жители страны едят в прежних количествах. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас ясно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Продлить жизнь и сохранить здоровье не так сложно. Для этого достаточно соблюдать простые правила. Состояние сердца и сосудов человека напрямую зависит от качества питания. Фрукты и овощи, молочные продукты, рыба, крупы помогут быть в тонусе. Количество жиров и сахара в рационе необходимо свести к минимуму. Большинство полезных веществ содержится в продуктах, выращиваемых и производимых в Сахалинской области. Качественное питание – залог крепкого здоровья.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Недавно была у нас информация, да, что женщину оштрафовали за парковку на более там 4 миллиона. Ну да ладно. В общем, тут сейчас в долларах пойдет. Если у вас вдруг есть 1 миллион 400 тысяч долларов, можете поступить как мужчина. Тот самый мужчина, который купил заброшенный город. Мужчина купил город. Бывший шахтерский город Серра-Гордо в пустыне Мохаве. Одно слово «гордо» уже звучит гордо. Все это в Штатах, и, в общем, ему досталось 1,5 квадратных километра земли, 22 здания и старые шахты, где добывали, заметьте, серебро. Он уже 6 лет живет там почти один. Компания у него веселая, 7 кошек и козы. За это время он город восстанавливает, проводит экскурсии, исследует заброшенные шахты и все это снимает и выкладывает. И, в общем-то, просмотры большие зарабатывает. А иногда это можно даже монетизировать. Так что, смотрите, интересная стартап-идея. Ну, для этого нужно хотя бы 1,5 миллиона долларов. Ладно, идем дальше. Holy Flame ловлю совсем скоро. Инь-янь, оу-е, уже через 2 минуты, а прямо сейчас жара. Инна, ход! Ход!

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Никакой абракадабры, четко, все по полочкам, с температурой и пониманием, будут осадки или нет. Ну, давайте так, по всем городам вещание на Сахалине, у нас везде ясно, осадков не ждите. А теперь более подробно. По данным сайта rp5.ru, сегодня в Ахе плюс 21, в Тымовском 24 градуса, в Смирных 21, в Углегорске 22. Тамари плюс 24, Чехов и Невельск по 25, в Холмске 24 с плюсом. В Северо-Курильске временами дождь и плюс 12, в Курильске возможен кратковременный дождь и до 20 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, максимум 22-24 градуса, ветер восточный 2-5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: День рождения Соколов. До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. Соколов. И ты сияешь.
6: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
7: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Другие новости.
1: Ну что, есть такой термин, с ним все знакомы. Некоторые прямо сейчас в центре этого термина находятся, а некоторые со стороны смотрят и посмеиваются, подшучивают и все такое. Подкаблучник! Ага-гей. Все подробности у Ани Гладарь, привет.
2: Ну, между прочим, это уже становится не уничижительным термином, а я бы сказала, даже поводом для гордости. Потому что способность договариваться и понимать других делает подкаблучников идеальными мужьями и отцами. И это, кстати, не жены, которые загнали в тенечек мужей, говорят, а говорят об этом клинические психологи.
1: О как!
2: А это вам не шуточки. Об этом расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом. Микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Вот, между прочим, у подкаблучников даже свой день календаря есть. Он был 6 августа.
1: Альфа-чи, и что делать в этот день?
2: Альфа-чи, где ваш праздник? Что делать? Быть на месте.
1: Не высовываться.
2: Да, но по мнению экспертов, несмотря на такой негативный окрас этого термина, им обычно характеризуют отлично подходящих для семейной жизни мужчин. Зачастую они просто обладают сильным навыком договариваться, поэтому меньше командуют и отлично считывают чужие эмоции, мотивы и намерения. Ну, свои женщины в основном. А еще детей, за счет чего становятся еще и прекрасными отцами. В целом они склонны заботиться и стараться, чтобы всем в семье было хорошо. Настоящая, я считаю, суперспособность. Ну и как у любой суперспособности, тут есть обратная сторона. Психологи предупреждают, что если партнерша склонна к манипуляциям, то мужчина с таким стилем поведения рискует долго терпеть, подавлять свои желания, копить раздражение. Но в какой-то момент чаша терпения переполнится, и он попытается вырваться из этой ситуации. Плюс еще мужское сообщество нередко считывает такое поведение как потерю мужественности. И из-за этого мужчина может даже близким друзьям ничего не рассказывать о своих трудностях, потому что будет бояться, что не поймут. Получается двойная нагрузка. И в отношениях может быть непросто, и поделиться толком не с кем. И еще есть любопытный момент. Есть женщины, которым именно такой тип мужчины подходит идеально. Например, руководители и лидеры по натуре. Они и дома тоже невольно используют такой командный стиль общения. И если муж не готов хоть немного подстраиваться, то такие отношения долго не продержатся. Получается, что семья держится на мужчине подкаблучнике. Вот такой неожиданный взгляд на привычное слово. За шутливым ярлыком целый пласт психологических нюансов. Поэтому надеемся, что эта история заставит вас чуть иначе взглянуть на привычные стереотипы. Плюс, разве вот Васю Вакуленко Басту можно упрекнуть в потере мужественности?
1: А он прям что, все
2: а
1: вот
2: он официально,
1: лютый, да?
2: Официально присвоил себе титул подкаблука. Сказал,
1: граф
2: что любой
1: подкаблучник.
2: Да, что любой настоящий мужчина должен быть подкаблучником. На этом все, друзья. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: А не поговорить ли о погоде? А поговорить... Давайте расскажу, что ждет нас завтра. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». И по данным сайта rppi.ru, в городах вещания по Сахалину без осадков. И температура в Александровске-Сахалинском 23 градуса, в Ногликах 18, Поронайск 16 с плюсом. В Красногорске до 24, Макаров 18, Долинск 21, в Охотском 19 градусов. Корсаков 21, а Нива 23. В Малокурицком кратковременный дождь и плюс 18. В Южно-Курицке небольшой дождь и до 19 градусов. В Южно-Сахалинске без осадков. Максимальная температура 22-24. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла «Ликвимоли» и «Матюль» с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка.
10: А

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Сегодня поговорим об одном из самых волшебных музыкальных инструментов. Представь себе, высокие колонны, изящно изогнутая рама и десятки струн. Вот она, красавица арфа. Когда музыкант легко перебирает струны пальцами, раздаются такие нежные переливчатые звуки, что сразу кажется, будто ты попал в сказку. Арфа-инструмент достаточно древний. Что-то похожее находили еще в захоронениях египетских фараонов. Ну, с тех пор она много раз менялась, но осталась такой же чарующей. На сегодняшний день у классической арфы обычно 46-47 струн и 7 педалей. Вот именно с их помощью музыкант меняет высоту звука и играет самые разные мелодии, от воздушных и легких до глубоких и драматичных. Арфа, конечно, часто звучит в оркестрах, она добавляет музыке волшебства и воздушности, ну и еще ее можно услышать в камерных ансамблях, ну и, само собой, разумеется, в современной поп, рок, фолк музыке. В общем, дорогие мои, если когда-нибудь услышите арфу вживую, не пропустите. Это действительно завораживающее звучание.
0: Звуки музыки.
2: У меня иногда вот такие горы.

0: Destination острова Сахалинской области. На островах, кстати, время 13:00. Самое время узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 78 мест для бесплатного лова горбуши без путевок определены в островном регионе. Валерий Лимаренко провел заседание по подготовке к празднованию 80-летия Сахалинской области. Мэр Поронайского района уходит в правительство региона. 78 мест для бесплатного лова горбуши без путевок определены в островном регионе для рыбаков-любителей. Ознакомиться с картой можно на сайте областного министерства по рыболовству. Суточный лимит — 5 хвостов на человека. На Сахалине ловить горбушу можно до 31 августа, на Курилах — до 15 сентября. При этом стоит учитывать, что если участок принадлежит промышленному пользователю, рыбачить здесь можно только с его согласия. О фактах браконьерства жители островов могут сообщать через сервис «Окно браконьера» на портале «Острова-65». Для этого следует сделать фото, отметить локацию и направить информацию в контролирующие органы. Валерий Лимаренко провел заседание по подготовке к празднованию 80-летия Сахалинской области. Юбилейную дату регион отметит в 2027 году. Важному событию будут посвящены десятки культурных и патриотических мероприятий. Например, масштабная выставка «Сахалинские традиции. Нам есть чем гордиться» расскажет об уникальном пути становления региона от послевоенных времен до современных технологических достижений. Проект «Сахалин Добро» будет направлен на реализацию добровольческих акций. Кроме того, в честь знаменательного события подготовлен памятный знак губернатора. Его будут вручать за особый вклад в развитие области, активную общественную деятельность, сохранение традиций и милосердия. Мэр Поронайского района уходит в правительство Сахалинской области. Решение назначить его заместителем главы администрации губернатора принял Валерий Лимаренко. Антон Карпуков будет курировать блок, отвечающий за безопасность, противодействие экстремизму, защиту критически важных объектов и поддержку СВО. На должности главы Поронайска Антон Карпуков провел 4,5 года. Как отметил Валерий Лимаренко, под его руководством муниципальный округ уверенно развивался, показывая хорошую динамику в экономической и социальной сфере. Работы по прокладке коллектора пройдут на пересечении улиц Краснофлотской и Крутой в Корсакове. В связи с этим проезд по Крутой в портовом городе будет закрыт до 18 августа. Водители просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Московский ученый изобрел первый в мире аэростат для доставки пирогов. Со стороны изобретения напоминает компактный воздушный шар с креплением для груза. По словам автора разработки, угостить вишневыми пирогами всех желающих он планирует уже в августе. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 24 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Федосеев.
1: А билборды, эти рекламные щиты, бывают вообще разные, да? Некоторые, ну, обычные, там, почти как коробка с картинкой, но некоторые очень даже впечатляют. Бывают они с дополненной какой-то вот реальностью, да, там, что-то там навесили сверху, оно уже 3D практически. Так вот, Netflix пошли вообще дальше всех. Они поселили настоящего живого человека прямо в рекламном билборде. Актер 3 дня будет жить в комнате на высоте 9 метров, и все это в Голливуде. Будет он заниматься своими делами, общаться с прохожими через белую доску. Таким образом, Netflix продвигает хоррор «Последний дом», где семья оказывается запертой в собственной квартире. Ну, в общем, да, чем мы можем ответить? Может быть, колобка какой-нибудь в билборде на центральной улице? Ну да ладно, колобка не видел, поэтому свое мнение не имею, опираясь на то, что люди говорят. А люди говорят многое и не самое лучшее. Вот, ну бывает, да, есть у нас и хорошие картины, на которые мы и будем смотреть. Далее в эфире Амура с песней «Минимум», а прямо сейчас Антония и Том Боксер «Морена».

0: Ну и пришло время узнать, что ждет нас завтра в плане погоды. И что-то интересное намечается. Ну давайте по порядку. Для начала скажу, что везде, во всех городах и населенных пунктах без осадков. А теперь более подробно. Аха, температура днем до 22 градусов. В Тымовском плюс 25. В Смирных плюс 20. Углегорск 23. Тамари, Чехов, Невельск, Холмск плюс 25. В Северокурильске до 14 градусов, в Курильске 25 с плюсом. В Южно-Сахалинске осадков не ждем, ночью плюс 14, плюс 16, днем 22-24 градуса. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.com.
5: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Денис Федосеев.
1: Давно ли вы видели в небе дирижабли? Да давно, мне кажется, если вообще видели. Так вот, давайте вернемся в прошлое. В Сибири запускают дирижабли для доставки грузов. Местные шаманы по транспортировке этих самых грузов поговаривают, что даже это все дешевле, чем строить новые трассы и железные дороги. В первую очередь, воздушные корабли предлагаются запустить в Омской области и в Туве. Как заявляют в отрасли, они уже умеют зависать, двигаться боком и держаться у самой земли, что делает их гораздо выгоднее, чем просто самолеты и поезда, которые не остановить и боком не повернуть, слава богу. В общем, ладно, ждем, не знаю, это движение вперед или назад, но вот такие новости. Конфуз с песней «Италия» совсем скоро в эфире, а прямо сейчас Баленсиаго от

0: Пора узнать о погоде на завтра. Спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газона, косилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Скалинском и Ногликах без осадков и плюс 24. В Поронайске плюс 17 без осадков, в Красногорске без осадков плюс 25, да и вообще везде без осадков. Поэтому температура в Макарове плюс 20, в Долинске плюс 25, в Охотском до 22 с плюсом. Корсаков 23, Анива 24, в Малокурильском 22, в Южнокурильске до плюс 20. В Южно-Сахалинске завтра также без осадков, ночью 14-16, днем 22-24 градуса. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Компания Pacific Rim Constructors приглашает на работу вахтовым методом инженера КПА и ОВКВ, слесаря очистных сооружений, рабочих. Вопросы по телефонам 39 18 19 и 29 32 46.
3: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактной службы.

0: Подпорядок.рф.
1: Ассортимент большой, цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
2: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно.
4: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
3: Деко выгодно, живи.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Ну а сейчас для всех тех, кто подписан на наш телеграм-канал или еще не подписан, но готов подписаться, радио АСТВ. Все одним словом, это все легко делать. А для чего? Давайте я вам расскажу. У нас, допустим, для всех тех, кто любит отдыхать на природе, фото-челлендж. Покажи свой багажник перед выездом на природу. Каждые выходные очень много всего, как это все в машину поместить и какие вещи самые нужные, какие уже не очень. Палатки, сапы, мангалы, удочки, все остальное на всякий случай. В общем, не стесняемся, показываем, хвастаемся. И удивляем всех наших подписчиков. Редакция СТВ выберет самое крутое фото и подарит фирменную футболку. Специальный пост как раз в телеграм-канале у нас есть. И ваши фотки ждем в комментариях под тем самым постом.

0: пройдемте в новый час. Островное время 14.00. Это был Джей Бавилн, а мы узнаем о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, лапароктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Углегорске снизили цены на топливо. Большой груз металлолома опрокинулся в Смирноховском районе. В Долинске проверяют салоны автобусов. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Углегорске снизили цены на топливо. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Алексей Римша на заседании регионального правительства. Он уточнил, что снижение удалось добиться благодаря переговорам с ВГК и ННК при поддержке правительства региона и администрации Углегорского района. Топливо по сниженным ценам жители муниципалитета могут приобретать по адресу улица Победы, 115. Стоимость АИ-92 здесь 88 вместо 132 рублей за литр. АИ-95 вместо 147 рублей стоит 93 рубля. Дизельное топливо продается по 124 рубля за литр. Гибель рыбы в реке в Поронайском районе послужила поводом для возбуждения дела об административном правонарушении. В Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства уточнили, что проверку в Гасталовке оперативно организовали после поступления сообщения на горячую линию. В ходе обследования устьевой части реки специалисты обнаружили 150 погибших рыбин. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия, а также ищут виновных. Большой груз металлолом опрокинулся в Смирноховском районе утром 11 августа. По словам очевидцев, машина упала на бок недалеко от Буюклы. Она мешала проезду. Информация о пострадавших при этом не поступала. В Долинске продолжается ежедневный мониторинг состояния салонов автобусов на муниципальных маршрутах. В ходе проверок специалисты администрации оценивают чистоту и техническое состояние машин, наличие у водителей бэджиков с указанием фамилии, а также соблюдение режима остановок. Как подчеркнули в администрации района, инспекторы фиксируют все выявленные нарушения, дали информацию для устранения, передают перевозчику. Полностью беспилотный поезд начали тестировать в России. В нем предусмотрена система управления высшего уровня. Состав едет без машиниста в кабине. Человек лишь контролирует работу из диспетчерского центра. Все программное обеспечение для беспилотного управления полностью отечественное. Система видит знаки препятствия за сотни метров, реагируя быстрее, чем люди. И в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 25 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Денис Федосеев.
1: А тем временем в Бразилии футболист праздновал гол, прыгнул за пределы поля, но он не знал, что там вообще-то тоннель, и его не видно с поля, там такое, скажем так, чуть ниже поверхность, да, и он когда прыгал, не видел, куда прыгал, и думал, что там, как всегда, что-нибудь под ногами есть. Нет, не всегда. Подземный проход, который ведет в раздевалку, именно туда он улетел и провалился. И на самом деле гол, который он праздновал, еще и отменили из-за офсайда, а самого футболиста пришлось заменить. Такие дела. Ну а что происходит на спортивных кортах, аренах, площадках, расскажет Владимир Литвинов уже через несколько минут. Мы же слушаем Animal.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: А у кого золото, а у кого заключительный матч, а у кого чего еще, все знает Владимир Литвинов. Привет.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт привет. Салют, Денис. Слушайте в этом выпуске. Илья Бородин выиграл первое российское золото в плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта. Воронежский «Факел» набрал первое очко в чемпионате России по футболу. Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий стал главным тренером сборной России по медиафутболу.
0: На старте!
2: Итак, российский пловец Илья Бородин одержал победу в финале чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Спортсмен преодолел дистанцию за 4 минуты 8 17 сотых секунды, установив новый рекорд континента. Второе место в заплыве занял итальянец Альберто Рацетти, бронзовым призером стал британец Макс Личфилд. Наша женская сборная по плаванию, за которую выступали Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова, завоевала бронзу в финале эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем. Золото здесь выиграли представительницы Великобритании, серебро досталось пловчихам из Венгрии. После 10-го дня соревнований чемпионата Европы по водным видам спорта сборная России в медальном зачете идет на 4-й строчке. В активе команды 15 наград, 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. Чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже завершится 16 августа. В российской премьер-лиге состоялся заключительный матч третьего тура чемпионата страны по футболу. «Факел» в Воронеже принимал грозненский «Ахмат». Соперники голов не забили, ничья 0-0. «Факел» заработал первое очко и занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. «Ахмат», у которого 2 балла, идет на 12-й строчке. Лидирует в первенстве «Краснодар», у которого 9 очков из 9 возможных. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит», на третьем «Спартак», набравший по 6 баллов. Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий стал главным тренером сборной России по медиафутболу. Первый матч в своей истории сборная России под руководством Слуцкого сыграет 4 сентября в Душанбе против медийной сборной Таджикистана. Специалиста этого возглавлял китайский Шанхай Шэньхуа с января 2024 и покинул команду в июле этого года. За этот период команда под руководством Слуцкого дважды выигрывала Суперкубок Китая. Тренер освободил свой пост после 3 подряд поражений Шанхай Шэньхуа в чемпионате, где клуб занимает 13 место в турнирной таблице. Кстати, стоит отметить, что перед началом сезона с команды было снято 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером российской сборной. 17-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Торонто. В четвертьфинальном матче она уступила 8-й ракетке мира Иги Швёнтек из Польши со счетом 2-6-1-6. В полуфинале Швёнтек встретится с Элиной Свитолиной из Украины, которая в четвертьфинале нанесла поражение другой россиянке Екатерине Александровой. Первый сет наша теннисистка взяла уверенно 6-2, но затем неожиданно проиграла две партии 0-6-3-6. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: А у нас прогноз погоды только такой. Представляете, у всех без осадков, вот прям у всех, по городам вещания. И давайте поподробнее. Начнем с Ахи, где температура до 22 градусов, это завтра. В Дымовском максимум плюс 25, в Смирных до 20 с плюсом. В Углегорске 23, в Тамари, Чехове, Невельске, Холмске 25 градусов. В Северокурильске до плюс 14, в Курильске плюс 25, а в Южно-Сахалинске без осадков, ночью 14-16, днем 22-24 градуса. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: На старт! Внимание! Марш! Бегом в магазин «Чемпион» на тотальную распродажу спортивных товаров. Велосипеды, самокаты, скейтборды, горные беговые лыжи, кроссовки, спортивная одежда и многое другое. Со скидками до 70%. Находимся по адресу улица Горнолыжная, 3, нижняя станция СТК «Горный воздух». Телефон 44-41-81.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
5: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
6: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
7: Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Самое короткое увлечение в вашей жизни. Займусь-ка я бодибилдингом. Через 2 секунды... Да нет, не стоит. Итак, я красивый, да, Дмитрий? Удивляюсь мужчинам, которые имеют прекрасную самооценку, никогда не заморачиваются на тему внешнего вида, спокойно смотрят на себя в зеркало и думают: ну, красавчик, какой я молодец. Несмотря ни на что.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор верный.
4: И экономный.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Следующая точка на карте лета.
1: Август пахнет яблоками, теплой выпечкой и семейными встречами. 19 августа в главной островной библиотеке пройдет фестиваль «Яблочный спас. Всем чудес припас». Гостей ждут мастер-классы по выпечке яблочного печенья, каллиграфии и созданию необычных поделок, интеллектуальная игра по русской литературе, а также семейные конкурсы и народные забавы. На площадках фестиваля можно будет сплести поделку, собрать оригами и познакомиться с книжными новинками. Дополнит праздник ярмарка сахалинских мастеров и концертная программа. Это хороший повод провести время вместе, вспомнить традиции и насладиться атмосферой одного из самых теплых августовских праздников. 19 августа, начало в 16:00.
0: Добавим в летний календарь.
1: Легенда, которую знают тысячи лет, возвращается на большой экран в новом прочтении. В кинотеатре Кристи Синема продолжается показ фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Зрителей ждет масштабное путешествие героя, который после Троянской войны пытается вернуться домой, преодолевая встречи с циклопами, сириенами и другими мифическими существами. Зрелищные сцены, впечатляющий актерский состав и эпический размах делают эту историю настоящим событием для любителей приключенческого кино. Фильм идет в Кристи Синема. Желаем приятного просмотра.
0: Сделай лето громче!
1: Голос, в котором слышится тундра, море, ветер и многовековые традиции народов Севера. 21 августа на сцене Сахалинского областного центра народного творчества впервые выступит певица из Чукотского автономного округа Алит Тевленаут, финалистка шоу «Минута славы», участница проектов «Страна талантов» и «Песни России». Она представляла культуру Чукотки на крупнейших российских

0: И подоспела информация для всех тех, кто за рулем. Обращаю внимание жителей и гостей Корсакова. С сегодняшнего дня до 22.00 18 августа на пересечении улиц Краснофлотской и Крутой в портовом городе планируется выполнение работ по прокладке коллекторов, в связи с чем проезд автотранспорта по улице Крутой будет закрыт. Водители просим отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 0.

Говорят, что любовь долго терпит. Не знаю, я не то чтобы очень терпелив. Еще я слышал от кого-то, что она калечит, корчит рожу и толкает со спины в обрыв. Люди говорят, что любовь живет вечно.

0: завершился час. Добро пожаловать в новый. Островное время 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей в студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Новый автобусный парк в Южно-Сахалинске планируют открыть в октябре. В заливе Анива пресекли незаконную добычу краба. У озера Тунайча почтили память

0: погибших сахалинских партизан. Новый автобусный парк в Южно-Сахалинске планируют ввести в эксплуатацию в октябре этого года. Комплекс рассчитан на обслуживание до 350 автобусов. На территории разместят ремонтные мастерские, административно-бытовой корпус, открытую стоянку и мойку транспорта. Работу поделили на этапы. Сейчас ведется строительная часть, затем перейдут к благоустройству территории, чтобы не задерживать завершение основного объекта. В заливе Анива пресекли незаконную добычу краба. У двух сахалинцев изъяли 104 особи общим весом более 200 килограммов. По данным правоохранителей, ущерб водным биоресурсам составил почти 1,5 миллиона рублей. В отношении мужчин возбудили уголовное дело о незаконном вылове, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. В Корсаковском районе прошла памятная акция у захоронения партизанского отряда Бронислава Грота-Слепяковского. Участники привели в порядок могилу и почтили память бойцов, погибших в августе 1905 года во время русско-японской войны. На месте захоронены останки 8 партизан, обнаруженные поисковиками в конце прошлого века. Добраться до памятного места сейчас можно только по озеру Тунайча. В дальнейшем на месте планируют установить памятник погибшим защитникам русско-японской войны. Экстрим-фестиваль «Разгон» пройдет в городском парке Южно-Сахалинска 15 августа. В программе соревнования по трюковому самокату, граффити-джем, диджей-сет и виниловый маркет. Мероприятие на скейт-площадке на стадионе «Космос» в субботу начнется в 15 часов. Вход свободный. Полностью беспилотный поезд начали тестировать в России. В нем предусмотрена система управления высшего уровня. Состав едет без машиниста в кабине. Человек лишь контролирует работу из диспетчерского центра. Все программное обеспечение для беспилотного управления полностью отечественное. Система видит знаки и препятствия за сотни метров и реагирует быстрее, чем люди. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованные помещения необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Новости шоу-бизнеса. Лаванда Браун из «Гарри Поттера», помните такую, заработала на сервисе для взрослых больше, чем за всю карьеру в кино. Актриса Джесси Кейв рассказала, что всего за один год на платформе ее доход составил больше, чем за 19 лет актерской карьеры. При этом там никакого слишком возрастного контента, да, просто актриса расчесывает волосы на камеру в прямом эфире, делает прически по просьбам подписчиков, снимает ASMR, если вы не знаете, что это такое, то и не расскажу долго слишком. В общем, в один из дней ей даже удалось заработать более 20 тысяч долларов. Вот что значит применила магию. Стерео Лав, Вика Жигулина и Эдвард Майя прямо сейчас в нашем эфире.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Информация о погоде на предстоящие сутки и по данным сайта rp5.ru по всем городам вещания завтра без осадков. Температура днем. Аха 22 градуса, в Тымовском плюс 25, в Смирных до 20 градусов. В Углегорске 23, в Тамари, Чехов, Невельск, Холмск плюс 25. В Северокурильске до плюс 14, в Курильске 25 с плюсом. В Южно-Сахалинске завтра без осадков, ночью от 14 до 16, днем 22-24 градуса. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
4: Лет в 12 я понял, что лучше всего меня понимают друзья. Я стал доверять им больше, чем родителям. Когда мне предложили наркотики, я и не думал отказываться. Сейчас мне 17, и я уже наркоман.
3: Даже благополучные дети подвержены риску попробовать наркотики. Найти выход и справиться с болезненным состоянием поможет специалист.
5: Помощь родителям в трудной ситуации окажут в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Такие цены вообще не детские. Сейчас приготовьтесь, кто-то будет шокирован. Слабонервные, уйдите от радиоприемников на расстоянии вытянутого метра. Так можно? Можно.
1: Да.
0: В студии Аня Гладри, у нее подробности.
1: Всем привет. Ну да, сумму назову, конечно, не очень страшную. Страшно, что на нее можно себе позволить. Как же купить элитную двухэтажную недвижимость с камином, но при этом не имея даже паспорта?
0: Да никак.
1: Нет, есть, кстати, моментик. Об этом расскажу. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и летом. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки, без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
2: Другие новости.
1: В нашей стране обнаружились продажи детских игровых домиков за 3,5 миллиона рублей.
0: О, как. Да? А там прям жить можно?
1: Ну, по описанию, да. И я видела видеоряд, я бы жила, например. Пока мы с вами откладываем на первый взнос по ипотеке, юные создания уже могут обзавестись двухэтажными хоромами. Это пример того, как сегмент премиальных товаров для детей уже превращается в настоящий рынок элитной недвижимости в миниатюре. Родители некоторые готовы инвестировать внушительные суммы в комфорт и игровое пространство своих детей. Это, собственно, и стимулирует производителей создавать такие объекты с характеристиками полноценного жилья. Там есть все для суровых детских будней. Я напоминаю, двухэтажный дом, утепленные стены, панорамные окна, электрокамин, чтобы куклы зимой не замерзли. И все это за 3,5 миллиона рублей. Причем идет полная комплектация под ключ сразу с игровой площадкой к домику.
0: Вода там, туалет, все есть, нет, свет там?
1: Ой, а вот про... ты знаешь, а когда зачем? Это волновало детей?
0: Планшет закинул и забыл.
1: Я посмотрела объявление по продаже квартир в Южно-Сахалинске. Что можно за эти деньги у нас приобрести? Можно взять отличную, полноценную одну комнату. Просто квадратов 17 примерно.
0: Низкий потолок, там вот это все, да?
1: Без горки, без камина, да. Ну, впрочем, если 3,5 миллиона для вашего чада пока дороговато, застройщик предлагает антикризисный вариант детского домика. В каталоге есть модели за 695 тысяч рублей. Доступное жилье для очень молодых.
0: Да, передвигаться можно, наверное, только лежа.
1: Нет, правда, эта цена просто за минимальную комплектацию без камина, без качелей, без площадки детской. Просто домик. И все. Но за 695 тысяч рублей.
0: Пробник.
1: Да. Ну что, расскажите детям о ценах. Пусть начинают потихонечку готовиться. На этом все. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и летом. Звоните 321-333.

0: кого-то все прошло, а у нас все впереди. Что ждет нас впереди, а именно завтра, я готов рассказать прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды. Магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в городах вещания везде без осадков и температура в Александровске, Сахалинском и Ногликах 24 с плюсом, в Поронайске до плюс 17, в Красногорске, Долинск 25, в Макарове плюс 20, в Охотском плюс 22, в Корсакове 23, Анива 24, в Малокурильском плюс 22, в Южнокурильске до 20. В Южно-Сахалинске осадков не ждите, ночью плюс 14, плюс 16, днем 22-24 градуса. Ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8 800 222 0123. АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
5: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Ассортимент большой! Цены низкие! По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Денис Федосеев.
1: Кому пожар любви, а кому просто хорошая погода, никаких осадков, и все это завтра, все это всем нашим любимым городам, где слушают радио АСТВ. Ну, я думаю, что нас слушают не только по Сахалину и Курилам, конечно же, есть онлайн-вещание, поэтому в любой точке пространства, где есть интернет, кликайте и делайте погромче, и не прогадайте. А впереди у нас Сибул, Never Go Away, DJ Tiesto, Business, а прямо сейчас Кассия и Кальвадос. А я тебе душу.

Прощать вроде как не за что, поэтому будем прощаться до следующей смены. Услышимся в четверг. С вами был ведущий Денис Федосеев. С вами теперь Наташа Стрельцова. Сразу в начале следующего часа. Ну и скоро узнаете о главном. Пока же Never Go Away. See you.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: На Сахалине и Курилах 16.00.
0: Новости на Радио АСТВ.
1: Свежий актуальный выпуск новостей в эфире Первого областного. У микрофона Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Форум «Острова» собрал 350 участников со всей России. В Госдуме предложили ввести федеральную льготу на проезд для детей из многодетных семей. В Охотском прошел финал чемпионата России по пляжному волейболу. На Сахалине стартовал Всероссийский молодежный форум «Острова». Он продлится до 16 августа и собрал 350 школьников, студентов и молодых специалистов из разных регионов страны. В этом году на участие претендовали почти 6 тысяч человек, около 17 на одно место. В течение недели участники познакомятся с перспективными профессиями, посетят островные предприятия и разработают проекты для развития Дальнего Востока. Программа включает 9 направлений – от IT и энергетики до медицины, туризма и беспилотных технологий. В морском порту Корсакова завершается подготовка к старту дноуглубительных работ, которые являются ключевым этапом создания логистического технопарка. В результате порт сможет принимать крупнотоннажные суда с осадкой до 9 метров. Проект прошел государственную экспертизу. Специализированный флот уже прибыл на место. В данный момент идут финальные процедуры. Оформление судов, комплектование экипажа и оснащение средствами безопасности мореплавания. Дополнительно планируется передислокация шалан для вызова донного грунта. Напомню, масштабная модернизация Корсаковского порта проходит по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Реализация проекта увеличит пропускную способность и грузооборот, а также даст порту статус глубоководного порта-убежища. В Госдуме предложили ввести федеральную льготу на проезд для детей из многодетных семей. Это позволит обеспечить равный доступ к этой мере поддержки по всей стране, говорится в обращении на имя главы Минтранса. Авторы инициативы отмечают, что сейчас такие льготы регулируются регионами. Где-то дети могут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом, в других многодетным компенсируют стоимость проездного лишь частично. На Сахалине прошел финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу. Финалы прошли 10 августа в Охотском. За победу боролись 23 мужских и женских дуэта. Среди них игроки сборной России, призер национальных турниров. По результатам игр золото среди мужчин и женщин забрали москвичи из «Динамо». Бронзу среди женщин также взяли москвички, а у мужчин пара из Ленинградской области. В португальском зоопарке родился детеныш карликового бегемота, вида, который находится под угрозой исчезновения. О рождении стало известно 11 августа. Для зоопарка это очередной успех программы разведения редких животных. Карликовые бегемоты заметно меньше своих знаменитых сородичей и ведут преимущественно одиночный образ жизни. Сейчас специалисты наблюдают за малышом и его матерью. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Маша Стрельцова.
1: Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать всех в эфире Первого областного. Вот, наконец-то я здесь у микрофона, по вам ужасно соскучилась. Ну, наконец-то мы с вами встретились в эфире, дорогие друзья. И уже уверенно мы с вами зашагнули в этот музыкальный час, в котором нас ожидает с вами невероятная программа музыкальная, которую мы продолжим с вами совсем скоро. А я же надеюсь, что у вас сегодня в этот вторник настроение такое же солнечное, как и погода. Года за окном в областной столице. Просто на небе не облачко, и это, конечно же, не может не радовать. Сегодня совершенно точно уже от одного взгляда за окно улыбка сама появляется на лице. Дорогие друзья, очень хочется верить, что и у вас тоже день сегодня насыщен только самыми яркими, теплыми и позитивными событиями. Я вам этого от всей души желаю. Ну и, конечно же, продолжу создавать вам то самое летнее яркое настроение в эфире Первого областного. Ну что, поехали? Приступаем к нашему музыкальному плейлисту. Делайте погромче и оставайтесь с нами.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: какими будут облака завтра, цветными или не очень, мы с вами узнаем прямо сейчас в выпуске прогноза погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 августа, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Ахе 22 градуса тепла, в Тымовском до плюс 25. В Смирных синоптики обещают до 20 градусов тепла, в Углегорске воздух прогреется до плюс 23. В Тамари, Чехове, Невельске, а еще в Хомске воздух прогреется до плюс 25, в Северо-Курильске будет чуть прохладнее, плюс 14 градусов. В Курильске осадков также не предвидится, 25 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут также без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Завтра днем 22-24 градуса со знаком плюс. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама. В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Молоко «Утро Родины Российской» 2,5%, 95,95 за 1 литр. Колбаса вареная «Ратимир» молочная 359,95 за 470 грамм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру. Цирк Шапито Звездный. С новой шоу-программой «Форсаж 2.0». Мотокаскадеры в шаре. Колесо смелости. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа по 20 сентября. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
8: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Самое короткое увлечение в вашей жизни. Займусь-ка я бодибилдингом. Через 2 секунды, да нет, не стоит. Итак, я красивый, да, Дмитрий? Удивляюсь мужчинам, которые имеют прекрасную самооценку, никогда не заморачиваются на тему внешнего вида, спокойно смотрят на себя в зеркало и думают: ну, красавчик, какой я молодец, несмотря ни на что.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Облабластное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор «Верный».
4: И экономный.

0: Другие новости.
1: Итак, дорогие друзья, другие новости у нас в эфире. Анна Гладырь у нас в студии. В общем, все готово. Ань, привет.
2: Все заряжены, поэтому приступаем к самым животрепещущим темам.

0: 12-12. Давайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Углегорске снизили цены на топливо. В школах Долинского района завершили основной этап обновления к новому учебному году. Валерий Лимаренко провел заседание по подготовке к празднованию 80-летия Сахалинской области. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Углегорске снизили цены на топливо. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Алексей Римша на заседании регионального правительства. Он уточнил, что снижение удалось добиться благодаря переговорам с ВГК и ННК при поддержке правительства региона и администрации Углегорского района. Топливо по сниженным ценам жители муниципалитета могут приобретать по адресу: улица Победы, 115, стоимость АЭ-92 здесь 88 вместо 132 рублей за литр, АЭ-92 95-го вместо 147 рублей стоит 93 рубля за литр. Дизельное топливо продается по 124 рубля за литр. Валерий Лимаренко провел заседание по подготовке к празднованию 80-летия Сахалинской области. Юбилейную дату регион отметит в 2027 году. Важному событию будут посвящены десятки культурных и патриотических мероприятий. Например, масштабная выставка «Сахалинские традиции. Нам есть чему гордиться» расскажет об уникальном пути становления региона от послевоенных времен до современных технологических достижений. Проект «Сахалин Добро» будет направлен на реализацию добровольческих акций. Кроме того, в честь знаменательного события подготовлен памятный знак губернатора. Его будут вручать за особый вклад в развитие области, активную общественную деятельность, сохранение традиций и милосердие. В школах Долинского района завершили основной этап обновления к новому учебному году. В Соколе прошел капитальный ремонт. В здании обновили санузлы и зоны отдыха, установили новую мебель и интерактивные доски, переоснастили столовую. В Углезаводске сделали упор на кабинеты физики и музыки. В первом кабинете появились современные лабораторные комплексы для опытов. Во втором – новые инструменты, акустика и оборудование для звукозаписи. Работу провели в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В Аневе для ветеранов СВО и их семей провели творческий вечер. Также они стали участниками экскурсии в краеведческом музее и познакомились с историей города. Участники посмотрели старинные фотографии и фотоаппараты, попробовали настроить резкость и разобраться в механизме пленочной камеры. Отдельно обсудили историю Анивы периода Карафута и материалы местного краеведа Николая Колева. Встречу организовали сахалинский филиал фонда «Защитники Отечества» и городская библиотека. Ученые обнаружили новый вид ящериц в высокогорных лесах западного Таиланда. Рептилии живут в труднодоступной горной местности и провели генетический и морфологический анализ. Новый вид уже получил научное название «горная рогатая». И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Обеспечьте безопасность ваших данных в социальных сетях. Мошенники взламывают аккаунты граждан и рассылают всем подписчикам сообщения с просьбами занять денег. Если вам пришло такое сообщение, перезвоните его отправителю и убедитесь, действительно ли он его отправлял. Нередко аферисты присылают пользователям ссылки на фишинговые сайты. Не переходите по неизвестным ссылкам. Чтобы избежать взлома своих аккаунтов, установите код-пароль и двухфакторную аутентификацию. Не вводите подозрительные символы по просьбе неизвестных лиц. Если вы все-таки стали жертвой мошенника, перезвоните по телефону 102 и сообщите о произошедшем.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Стрельцова.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. 17 часов и 7 минут. Время сахалинское. Вот мы с вами уже в новом музыкальном часе. Зашагнули в него уверенно вместе с Бай Индия. И не побоюсь этого слова, главным хитом музыкальным этого лета трек «Шаде». Я думаю, что каждый с ним уже хорошо знаком, знает даже слова наизусть. Ну и, конечно же, я думаю, у каждого в памяти останется этот трек напоминанием теплым об этом лете 2026 года. Ну а пока давайте поговорим о программе на этот новый музыкальный час, потому что она, внимание, точно заслуживает. Буквально через несколько минут поговорим с вами о последних и самых громких новостях из мира сети интернет. Накопилось их немало, все надо успеть обсудить. Друзья, для вас собрала самую горячую подборку. Конечно же, в этом часе выпуск других новостей, ну и ближе к концу поговорим о дорожной обстановке в городе Южно Сахалинске, как раз когда вы будете уже в пути куда-нибудь домой с работы, ну или только планировать свой маршрут, так что будет очень актуально, обязательно не переключайтесь, чтобы ничего не пропустить, ну и конечно же приправим это все щедрой порцией музыкальных хитов и, конечно, лучшей музыкальной подборкой в эфире Первого областного. Оставайтесь с нами, мы двигаемся только вперед.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Вот и они, долгожданные новости из мира интернета. Друзья, давайте приступим к ним прямо сейчас. Они горяченькие, поспели, собрала для вас самую интересную подборку. Итак, в США прошел чемпионат по уборке. Участники соревновались, кто быстрее сможет вымыть пол, заправить кровать и протереть пыль. Состязание называется Housekeeping Olympics и проводится в стране ежегодно. Сотни людей борются за трофей и несколько тысяч долларов призовых. Вот такое интересное состязание. И это, между прочим, не шуточное соревнование. В нем участвуют настоящие профессионалы из гостиничного сервиса и клининговых компаний. Причем понаблюдать за работой мастеров своего дела собираются целые трибуны зрителей. Вот так для генеральной уборки кому-то совсем не требуется моральная подготовка и поддержка. Даже люди готовы добровольно участвовать в соревновании, еще и на скорость это делать. Официальная ягода патриков. В Москву завезли арктическую малину стоимостью по 55 тысяч рублей за килограмм. Речь о княженике, редкой северной ягоде, которую еще называют арктической малиной. По такой цене 5500 рублей за 100 грамм ее предлагают, например, в интернет-магазинах. У княженики очень короткий сезон, но как раз сейчас вот он идет. И высокая цена объясняется еще несколькими причинами. Урожай ягоды совсем небольшой. И в основном в труднодоступных местах. Ее невероятно сложно собирать вручную. И в довершении всего она совсем недолго хранится. Вот поэтому цена такая оправданно высокая, казалось бы. Внешне княженика напоминает малину, но ее ягоды обычно мельче и более сложные по форме и цвету. Главная особенность, конечно, это необычный вкус. Его описывают как сочетание малины и ананаса. А аромат считается одной из причин, по которой княженику называют лучшей северной ягодой. На Сахалине открылся Всероссийский молодежный форум «Острова». В этом году он собрал 350 школьников, студентов и молодых специалистов из разных регионов страны. В течение недели участники познакомятся с перспективными профессиями и работодателями, посетят предприятия островного региона и разработают собственные проекты. Интерес к форуму в этом году оказался рекордным. Конкурс составил около 17 человек на место. Оценить возможности Сахалинской области для молодежи участники смогут не только на лекциях и дискуссиях. В программу включили экскурсии на предприятия, спортивные и культурные объекты. Молодые люди смогут познакомиться с потенциальными работодателями и своими глазами увидеть, как меняется регион. Подробнее читайте на портале astv.ru.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
1: 17 часов и 20 минут. Время сахалинское, значит, это может только одно. Нам с вами пора поговорить о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 августа, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе ожидается до плюс 22, в Тымовском 25 градусов со знаком плюс. В Смирных тоже будет завтра жарко, 20 градусов тепла, и в Углегорске до 23 градусов со знаком плюс. В Тамаривче, а также в Невельске и в Хомске воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Северо-Курильске осадков также не предвидится, будет чуть прохладнее, до 14 градусов тепла. А в Курильске осадков также не предвидится, здесь 25 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 14, плюс 16. Завтра днем 22-24 градуса тепла. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год, единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
5: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
6: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Купи кухню,
8: шкаф, подарок.
7: С Деко выгодно живи.
9: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
7: Деко выгодно живи.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 50 миллионов на развитие. Сахалинец обчистил квартиру знакомой, зная ее распорядок. Почти 90 нарушений выявили инспекторы рыбоохраны на Сахалине за прошлую неделю. Специалисты провели 138 рейдов, составили 60 протоколов и изъяли 136 незаконных орудий лова, 8 лодок и других транспортных средств, а также 300 килограммов водных биоресурсов. Общая сумма ущерба природе превысила 570 тысяч рублей. С начала года в правоохранительные органы передали 41 материал по фактам незаконной добычи водных биоресурсов. В морском порту Корсакова завершается подготовка к старту дноуглубительных работ, которые являются ключевым этапом создания логистического технопарка. В результате порт может принимать крупнопотажные суда с осадкой до 9 метров. Проект прошел государственную экспертизу, специализированный флот уже прибыл на место. В данный момент идут финальные процедуры – оформление судов, комплектование экипажей и оснащение средствами безопасности мореплавания. Дополнительно планируется передислокация шалан для вызова донного грунта. Напомню, масштабная модернизация Корсаковского порта проходит по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Реализация проекта увеличит пропускную способность и грузооборот, а также даст порту статус глубоководного порта-убежища. Четвертый этап благоустройства Корсаковской набережной победил во всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды. Благодаря этому город получит 50 миллионов рублей из федерального бюджета. Работу планируют начать в следующем году. На участке от улицы Комсомольской до Октябрьской по плану создать квартал событий. Продолжить пешеходный маршрут, обустроить велодорожку, спортивные детские площадки, парковку, кафе и террасу со спуском к воде. Знакомство с хозяйкой квартиры помогло южносахалинцу спланировать кражу. 32-летний мужчина знал, когда женщина не бывает дома, выдавил оконную раму и проник внутрь. Он забрал золотые украшения, деньги и колонку. Общий ущерб составил 41 тысячу рублей. Украденное сахалинец продал случайным прохожим, а вырученные средства потратил. Ранее он уже неоднократно был судим. В отношении похитителя возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В немецком городе Хальберштадт продолжается концерт, который уже называют самым медленным в мире. Композиция на небольшом органе начала звучать еще в 2001 году. Произведение американского композитора Джона Кейджа рассчитано на несколько столетий. Исполнение должно завершиться только в 2640 году. Ноты меняются крайне редко. Для этого музыканты и инженеры вручную добавляют или убирают мешки с песком, давят на педали органа или меняют трубы. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас ясно 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Наташа Стрельцова.
1: Всем привет, дорогие друзья, всем добрый вечер в эфире Первого областного. Рада приветствовать здесь всех и каждого. Мы с вами уже уверенно ворвались в этот музыкальный час и продолжаем сегодня заряжаться на самое лучшее позитивное музыкальное настроение. Я вот что с вами хотела обсудить. Кстати говоря, сейчас идет сезон всевозможных природных выездов, поездок. И в связи с этим, конечно же, возник тренд на всякие природные ретриты. Это, знаете, когда программа связана там с медитацией, с духовными какими-то практиками. И вот такой тренд вызвал у населения всплеск психозов в России. Вот я, честно говоря, очень сильно удивилась, когда об этом узнала. Но на самом деле психологи отмечают, что все, в принципе, закономерно. И ментальная перезагрузка в горах и лесах может обернуться действительно тяжелым ментальным срывом. Специалисты отмечают, что пациенты жалуются на ухудшение своего психологического состояния после таких ретритов. А все происходит потому, что когда люди выбираются на природу, то без внешних раздражителей они оказываются наедине со своими мыслями. И эти самые мысли могут угнетать сознание. Возникают воспоминания о травмах, других сложных моментах жизни. В общем, тут нужно быть осторожным действительно и, наверное, на природу выбираться регулярно и почаще. Когда это будет происходить на постоянной основе, я думаю, что минусов у этого будет минимальное количество. Так что не упускаем с вами момент, не упускаем солнечные деньки и отправляемся сегодня впитывать эти солнечные лучи, впитывать свежий воздух и, конечно же, разгружаться после тяжелого трудового дня. Но хочется верить все-таки, что день был у вас не тяжелым, и вы прямо сейчас с улыбкой на лице слушаете радио СТВ и отправляетесь куда-нибудь на прогулку. Друзья, всем желаю прекрасного вечера вторника, и мы продолжаем наш музыкальный плейлист.
2: Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот.

0: регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Я приду, когда зацветет весна, и покрасит розовый сад.

0: Дорогие друзья, продолжается наш музыкальный плейлист, и продолжится он совсем скоро, а прямо сейчас давайте поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 августа, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. Температуру воздуха узнаем прямо сейчас. В Ахе до 22 градусов со знаком плюс, в Тымовском воздух прогреется до 25 градусов тепла. В Смирных обещают плюс 20, в Углегорске до 23 градусов. В Тамари, в Чехове, в Невельске, а еще в Хомске 25 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске синоптики обещают плюс 14, чуть-чуть будет прохладнее. В Курильске до плюс 25. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 14, плюс 16. Завтра днем 22-24 градуса тепла. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто?
4: База техника!
3: А аккумулятор на грузовое авто?
4: База техника!
3: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
4: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
7: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
8: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф 65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Самое короткое увлечение в вашей жизни. Займусь-ка я бодибилдингом. Через 2 секунды, да нет, не стоит. Итак, я красивый, да, Дмитрий? Удивляюсь мужчинам, которые имеют прекрасную самооценку, никогда не заморачиваются на тему внешнего вида, спокойно смотрят на себя в зеркало и думают: ну, красавчик, какой я молодец, несмотря ни на что.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Облабластное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор «Верный».
4: И экономный.

0: новости.
1: Всем здравствуйте, в эфире «Другие новости», у микрофона Анна Гладарь, и у меня к вам вопрос на засыпку. Знаете ли вы, какой самый странный, но научно доказанный способ мгновенно поднять зарплату мужчине? Если не знаете, то слушайте выпуск. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август», эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ученые провели масштабные исследования и выяснили, штамп в паспорте работает лучше любого курса по повышению квалификации. Оказывается, брак магическим образом увеличивает доходы мужчин. Секрет, конечно, прост. Дома появляется главный мотиватор. Любимая жена, которая деликатно напоминает, сколько стоят подгузники и новые туфли. Семейный статус включает у мужчин режим добывателя, и они начинают уверенно штурмовать карьерную лестницу ради стабильного плюса к зарплате. В общем, женился и сразу стал эффективным менеджером.
0: Другие новости.
1: А вот у прекрасной половины человечества статистика, увы, работает в обратную сторону. Девушки в браке часто сталкиваются с карьерным замедлением, которое ученые называли штрафом за материнство. Декреты, больничные, семейные хлопоты – все это временно отвлекают от покорения бизнес-олимпа. Но мы-то с вами знаем, женщины просто берут тактическую паузу, чтобы вырастить новое поколение будущих миллионеров. Так что это не падение доходов, а долгосрочные инвестиции. Но как бы ни считали ученые, помните, любовь – это самый прибыльный проект нашей жизни. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

наслаждаемся летним теплом, радуемся ему. Тем временем в ЮАР, например, выпал снег сегодня. Вот такая неожиданная новость из Африки прилетела. И, между прочим, при этом местные жители очень даже рады такому событию. Они лепят снеговиков, играют в снежки и, конечно же, активно делятся публикациями в социальных сетях. Поэтому буквально вот эти фотографии из Африки облетели уже весь мир. Там действительно такие заснеженные поля, снеговики стоят. Ну, в общем, действительно полный джингл беллс, новогоднее настроение у ребят обеспечено. Мы пока о зиме не вспоминаем, предпочтем пока порадоваться летним солнечным денькам и немножко еще погреться на солнышке. Ну, а пока вы радуетесь солнечному дню, и я надеюсь, что радуетесь прекрасному вечеру вторника, мы продолжаем наш музыкальный плейлист.

0: на такой легкой волне вместе с Лили Вуд мы с вами завершаем музыкальный час и перемещаемся в новый на Сахалине и Курилах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, в студии Полина Кобелева. Коротко о главных событиях. Региональный Минсельхоз подвел первые итоги работы агропромышленного комплекса в 2026 году. На Сахалине завершили расследование дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Островитяне получили возможность закрывать больничный дистанционно через мессенджер «Макс». Региональный Минсельхоз подвел первые итоги работы агропромышленного комплекса в 2026 году. По информации министерства, за первое полугодие в области выросло производство тепличных овощей, увеличилась продуктивность молочного стада, также растут объемы выпуска ряда продуктов местной переработки. Например, за указанный период на островах собрали более 5000 тонн тепличных овощей, почти в 4 раза увеличился выпуск мясных полуфабрикатов, поголовье свиней выросло более чем на 10 тысяч. Валерий Лимаренко провел заседание по подготовке к празднованию 80-летия Сахалинской области. Юбилейную дату регион отметит в 2027 году. Важному событию будут посвящены десятки культурных и патриотических мероприятий. Например, масштабная выставка «Сахалинские традиции. Нам есть чему гордиться» расскажет об уникальном пути становления региона – от послевоенных времен до современных технологических достижений. Проект «Сахалин. Добро» будет направлен на реализацию добровольческих акций. Кроме того, в честь знаменательного события подготовлен памятный знак губернатора. Его будут вручать за особый вклад в развитие области, активную общественную деятельность, сохранение традиций и милосердие. На Сахалине завершили расследование дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, с марта 2025 по февраль 2026 года житель Приморья отправлял запрещенные вещества на остров, а его сообщник занимался расфасовкой. Реализовать наркотики они не успели, обоих задержали правоохранители. В квартире одного из обвиняемых нашли более 550 граммов синтетической смеси. Дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы. Островитяне получили возможность закрывать больничный дистанционно через мессенджер «Макс». Для этого пациенту нужно авторизироваться в сервисе и пройти онлайн-консультацию с врачом. Услуга доступна только при отсутствии симптомов и осложнений. Если у человека есть хронические заболевания или специалист сомневается в состоянии здоровья, потребуется очный прием. Новый формат позволяет не посещать поликлинику и по плану значительно сокращает время оформления. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах, также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде: в Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: С 2014 года в России зафиксировано более 20 случаев вооруженного нападения в учебных заведениях, повлекших за собой ранения и гибель людей. Движения «Колумбайн» и «Скулшутинг», признанные террористическими, стали синонимами трагедии. Терроризм начинается с одного неверного шага, одного решения, продиктованного гневом или отчаянием. Но никакие проблемы нельзя решить путем жестокости. Уделяйте больше внимания детям, их взаимоотношениям со сверстниками. Учите детей общению с людьми вне интернета. В случае замкнутости ребенка обратитесь за помощью к специалисту. Не храните огнестрельное и холодное оружие в местах, доступных для ребенка. Станьте для своего ребенка другом.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Наташа Стрельцова.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. Рада приветствовать всех в эфире Первого областного радио. 19 часов и 7 минут. Время Сахалинское. 7 часов, 7 минут. Друзья, загадывайте скорее желание, пока еще есть такая возможность. У меня вот желание только одно. Честно, чтобы сейчас самый зажигательный плейлист зарядил нас с вами на прекрасное, позитивное продолжение этого вечера. Кстати, загадывать желание можно не только, когда мы видим одинаковые цифры на часах, но и сейчас, в этот самый период, у нас с вами есть замечательная возможность загадать желание под падающую звезду. Ведь именно сейчас проходит звездопад Персеиды. И в этом году, кстати, его пик приходится в ночь с 12 на 13 августа. То есть это уже завтра. Но на самом деле я вот смотрю на это безоблачное небо. И хочу сказать вам, друзья, что вы и сегодня, в принципе, можете посмотреть на падающие звезды. Ну, а точнее, на поток вот этих метеоров, которые сгорают в нашей атмосфере, ну и, конечно, загадать пару-тройку желаний, если вам повезет увидеть сегодня такие красивые всполохи на небе. Так что, друзья, обязательно не отказывайте себе в таком удовольствии полюбоваться на звезды. А еще одно интересный вариант для вашего вечернего досуга мы вам придумали. Думаю, что многие взяли себе на заметку. А пока мы с вами продолжаем наш музыкальный плейлист и двигаемся с вами только вперед. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

0: Дорогие друзья, берем на заметку вопрос, когда вам задают, как у вас дела. Отвечаем, как Бирвульф, лучше всех, и этого я вам искренне желаю. Скоро продолжим наш музыкальный плейлист, а прямо сейчас расскажу вам о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 августа, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Охе 22 градуса тепла, в Тымовском воздух прогреется до плюс 25. В Смирных синоптики обещают 20 градусов со знаком «плюс», в Углегорске 23 градуса тепла. В Тамари, Чехове, в Невельске, а также в Хомске 25 градусов со знаком «плюс». В Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 14. В Курильске также обещают погоду без осадков, 25 градусов со знаком «плюс». В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 14, плюс 16. Завтра днем 22-24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Помидоры «Невельский Агроснаб». Розовый стандарт 189,95 за 1 килограмм. Сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450

0: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл Корпус Б, первый этаж.
1: Деко, выгодно, живи!
2: Лето не будет, лето не будет, лето не будет. И нечего ждать.
3: Есть музыка, которую не просто слушают, ее чувствуют. 19 сентября Сахалинская филармония представляет авторский концерт Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Вечер любимых песен, живого оркестра и настоящих эмоций. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
2: И нечего ждать.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Но мы с вами буквально прокатились на музыкальной машине времени вместе с Нелли Фурата и ее хитом «Say It Right» и очутились с вами прямиком в 2006 году. Представляете, 20 лет уже исполнилось этому хиту, а тем не менее не теряет своей актуальности. И мы с вами, конечно же, пускаем такую ностальгическую слезу, когда слышим этот хит в наших радиоприемниках. Ну а впереди у нас с вами невероятный Айс Гергерт и Зиверт, ну и, конечно, Форель Вильямс. Ну а еще мы с вами обязательно вернемся к нашей музыкальной машине времени, ведь в конце этого часа нас с вами ожидает выпуск проекта «Звуки музыки». Сегодня Михаил Майоров расскажет нам о таком инструменте, как цимбалы. Узнаем, что же это такое, с чем их едят, совсем скоро. А прямо сейчас обещанный банк от Зиверт и Айс Гергерт.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямс.

0: Дорогие друзья, продолжается наш музыкальный плейлист, и мы с вами прямо сейчас поговорим о погоде, начнем подготовку активную к завтрашнему дню, чтобы все сложилось удачно. Никакие погодные условия не могли нарушить ваших планов. Прямо сейчас расскажу, какая погода нас с вами ожидает завтра. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус «Вся мебель» на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 августа, во всех ниже перечисленных городах ожидается прекрасная погода без осадков. В Александровске-Сахалинском и в Ноглике 24 градуса тепла. В Поронайске синоптики обещают до плюс 17. В Красногорске, а также в Долинске, воздух прогреется до плюс 25. В Макарове также осадков не предвидится, здесь 20 градусов со знаком плюс. В Охотском и в Малокурильском осадков также не будет, 22 градуса тепла. В Корсакове до 23 градусов со знаком плюс, в Аневе еще теплее, здесь до плюс 24. В Южно-Курильске осадков также не предвидится, плюс 20 градусов за окном. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Завтра днем 22-24 градуса тепла, ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
5: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
6: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
5: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
6: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
5: Телефон для справок 300-108. 300-108.
7: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
8: Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец — гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
10: Реклама спонсора.
11: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
12: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
11: Тогда нам надо в «Школьник».
13: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1 000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка.
14: Нет.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Слышишь этот звонкий, переливающийся перезвон, будто сотни капелек ударяются в хрустальные чаши? Это звучат цимбалы, древний волшебный инструмент с характером. Плоский трапециевидный корпус, натянутые струны, много целый лес струн. А в руках у музыканта легкие молоточки, деревянные, иногда с мягкими наконечниками. Взмах, и вот уже звук летит, звенит, рассыпается россыпью нот. Удар, еще удар, ритмично, живо, задорно. То как весенний ручеек, то гулко, как далекий колокол. Цимбалам уже много веков, они кочевали по свету, как странствующие музыканты. Родились где-то на Ближнем Востоке, потом попали в Европу, а дальше разошлись по разным культурам. Играть на них одно удовольствие. Ритм задаешь молоточками, струны отзываются. Они отлично ладят с другими инструментами, дружат со скрипкой и перекликаются с аккордеоном, поддерживают ритм барабана. А в оркестре цимбалы как вспышка солнца. Ярко, звонко, запоминающе. В современной музыке их тоже можно услышать. В этно-джазе, фолке, саундтреках к фильмам. Они привносят что-то древнее, волшебное. Будто эхо далеких праздников, где все танцуют, смеются и просто радуются жизни. Услышав этот хрустальный звенящий голос, улыбнись. Это цимбалы зовут тебя в музыкальный танец. Прислушайся, почувствуй ритм, и пусть сердце застучит в такт.
0: Звуки музыки.

0: Такая нежная, ностальгическая композиция провожает нас с вами в новый музыкальный час, и мы двигаемся только вперед. Нас Халини и Курилах, 8 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. В Сахалинской области завершается масштабная подготовка к новому учебному году. Работы идут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом. 1 сентября двери для детей откроет современная школа на 288 мест в Северо-Курильске. Она заменит здание почти 80-летней давности и позволит перейти на обучение в одну смену. Капремонт в образовательных учреждениях идет в Корсакове, Ногликах и других муниципалитетах. Количество групп продленного дня в новом учебном году вырастет со 125 до 140. Впервые такие группы появятся в Долинском, Тымовском, Тамаринском и Макаровском округах. Валерий Лимаренко провел заседание по подготовке к празднованию 80-летия Сахалинской области. Юбилейную дату регион отметит в 2027 году. Важному событию будут посвящены десятки культурных и патриотических мероприятий. Например, масштабная выставка «Сахалинские традиции. Нам есть чем гордиться» расскажет об уникальном пути становления региона от послевоенных времен до современных технологических достижений. Проект «Сахалин Добро» будет направлен на реализацию добровольческих акций. Кроме того, в честь знаменательного события подготовлен памятный знак губернатора. Его будут вручать за особый вклад в развитие области, активную общественную деятельность, сохранение традиций и милосердия. Воду на 3 часа отключат в среду в Поронайске. Ограничения связаны с плановым обслуживанием водонасосной станции. Они продлятся с 9 до 12 часов. По информации мэрии муниципалитета, после возобновления водоснабжения возможно кратковременное ухудшение качества подаваемой воды. В морском порту Корсакова завершается подготовка к старту дноуглубительных работ, которые являются ключевым этапом создания логистического технопарка. В результате порт сможет принимать крупнотоннажные суда с осадкой до 9 метров. Проект прошел государственную экспертизу. Специализированный флот уже прибыл на место. В данный момент идут финальные процедуры оформления судов, комплектования экипажа и оснащения средствами безопасности мореплавания. Дополнительно планируется передислокация шалан для вывоза донного грунта. Напомню, масштабная модернизация Корсаковского порта проходит по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Реализация проекта увеличит пропускную способность и грузооборот, а также даст порту статус глубоководного порта-убежища. Гастромарафон «Дары морей» стартовал в Южно-Сахалинске. Он продлится до 30 августа. Оригинальные блюда из лосося и морепродуктов жителям и гостям города предлагают 8 заведений общественного питания. Единая цена сета из 3 блюд – 1750 рублей. Меню и список участников опубликованы на сайте мэрии. Завершится гастромарафон фестивалем «Остров рыба», который традиционно станет частью праздничной программы «Ко дню города». На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Наташа Стрельцова.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного радио. Все, кто с нами уже давно, и все, кто с нами только-только начал быть, кто только присоединился, дорогие друзья, всем безумно рады. А сегодня у нас вторник на календаре. Мы с вами зашагнули уже уверенно в этот музыкальный час. 8 часов вечера и 6 минут, время сахалинское. И значит, это может только одно. Мы начинаем нашу музыкальную ностальгию, которая продлится целых два часа главных музыкальных хитов. За последние 25 лет собрали мы воедино в один невероятный музыкальный плейлист, который вызывает невероятные ностальгические эмоции, невероятные воспоминания в нашей голове. А все это потому, что в этом году радио АСТВ исполнилось четверть века, уже 25 лет. Мы радуем вас самыми главными музыкальными новинками, создаем вам то самое позитивное настроение в эфире Первого областного. Друзья, спасибо, что вы с нами. Если бы не вы, такого юбилея с нами бы не случилось. Поэтому мы продолжаем праздновать это грандиозное событие вместе с вами. Ну и, конечно, давайте начнем нашу музыкальную ностальгию с самыми любимыми хитами эпохи.

0: Аврил Лавин и ее трек «Ход» согревает нас этим вечером в эфире Первого областного. А тем временем мы с вами, дорогие друзья, приблизились к выпуску прогноза погоды. Прямо сейчас вас с ним познакомлю. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 августа, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Ахе обещают плюс 22, в Тымовском воздух прогреется до плюс 25. В Смирных тоже будет тепло, здесь до плюс 20. В Углегорске воздух прогреется до плюс 23. В Тамари, в Чехове, Невельске, а также в Хомске будет температура воздуха до плюс 25. В Северо-Курильске чуть прохладнее, до 14 градусов тепла. В Курильске осадков также не предвидится. До 25 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Завтра днем 22-24 градуса со знаком плюс. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Взрыв цен. Карьер лист виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
5: Цирк Шапито «Звездный». С новой шоу-программой «Форсаж 2.0». Мотокаскадеры в шаре. Колесо смелости. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа по 20 сентября. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

главные хиты за последние 25 лет. Мы продолжаем эту ностальгическую вечеринку в эфире Первого областного. Так что, друзья, если вас сегодня тянет в пляс, ни в коем случае не отказывайте себе в этом желании, ведь у вас для этого абсолютно все есть. Есть, конечно же, любимые треки на волнах Первого областного. Есть, я верю, что прекрасное настроение этим вечером вторника. Да и вообще, почему бы не танцевать? Вот знаете, я смотрю за окно, а там такое невероятно красивое закатное солнце, и сразу действительно жизнь хороша, хочется любоваться этой красотой, и, несомненно, настроение от этого только поднимается. Друзья, всем желаю прекрасного продолжения вторника и прекрасного продолжения нашей музыкальной ностальгии. Двигаемся только вперед! She

0: 8:40 время Сахалинска. Значит, это может только одно. Нам с вами пора поговорить о погоде. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 августа, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. Температуру воздуха мы сейчас с вами узнаем. В Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах 24 градуса тепла, в Поронайске обещают до плюс 17. В Красногорске, а также в Долинске 25 градусов со знаком плюс, в Макарове обещают до 20 градусов за окном. В Охотском и в Малокурильском 22 градуса со знаком плюс, в Корсакове воздух прогреется до плюс 23. В Аниве будет еще теплее, здесь до 24 градусов со знаком плюс. В Южно-Курильске осадков также не предвидится, до плюс 20 градусов. В Южно-Сахалинске в предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 14, плюс 16. Завтра днем 22-24 градуса тепла, ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525. Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Невероятный хит «Baby When the Lights» от Дэвида Гетта в эфире Первого областного. Сегодня наш плейлист буквально кричит «Верните мой 2007-й». Ну что ж, мы, конечно же, этим криком прислушиваемся и с радостью его возвращаем. Ведь продолжается наша музыкальная ностальгия. Еще целый час у нас с вами впереди главных хитов школьных дискотек. Ну, в общем, всех тех самых хитов, которые трепещут у нас в сердцах, живут там, продолжают главные музыкальные хиты этой эпохи. А продолжает нашу ностальгию горячая «Чили».

Продолжает нас с вами заряжать и бодрить этим вечером лучшая музыкальная подборка с главными хитами за последние 25 лет. На этом мое эфирное время подходит к своему завершению. У микрофона для вас этим вечером была Наташа Стрельцова. Дорогие друзья, всем нашим радиослушателям желаю прекрасного завершения этого дня, бодрой и позитивной рабочей недели. Ну а радио СТВ продолжит согревать вас главными музыкальными хитами за последние 25 лет, еще целый час. Ну что ж, до новых встреч в эфире. Всем прекрасного вечера.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Get your sexy on.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Прогноз погоды на радио АСТВ.
3: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 августа, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Ахе плюс 22, в Тымовском воздух прогреется до плюс 25. В Смирных также осадков не предвидится, а здесь до плюс 20. В Углегорске синоптики обещают 23 градуса со знаком плюс. В Тамари, Чехове, Невельске, а также в Хомске будет тепло, плюс 25 градусов. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 14. В Курильске обещают до 25 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут также без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
4: Реклама.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
5: Пап, снег!
6: Погода портится.
5: Почему мы так медленно едем?
6: Чтоб не попасть в аварию.
5: В кино опоздаем.
6: Выберем другое.
5: Не хочу другое.
6: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
5: Пап, давай помедленнее.
7: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 августа, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах 24 градуса со знаком «плюс», в Поронайске чуть прохладнее, здесь до плюс 17. В Красногорске, а также в Долинске синоптики обещают до плюс 25. В Макарове 20 градусов тепла, в Охотском воздух прогреется до плюс 22. В Корсакове осадков также не предвидится, здесь 23 градуса со знаком «плюс», в Аниве до плюс 24. В Малокурильском осадков также не будет, 22 градуса тепла. В Южно-Курильске до плюс 20. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 14, плюс 16. Завтра днем 22-24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 августа, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Ахе плюс 22, в Тымовском воздух прогреется до плюс 25. В Смирных также осадков не предвидится, а здесь до плюс 20. В Углегорске синоптики обещают 23 градуса со знаком плюс. В Тамари, Чехове, Невельске, а также в Хомске будет тепло, плюс 25 градусов. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 14. В Курильске обещают до 25 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут также без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Реклама.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат Авторента для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
8: Наша группа ВКонтакте «Ловец снов радиошоу».

0: на этаж бесплатно. Статус «Вся мебель» на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 августа, во всех нижеперечисленных городах погода ожидается без осадков. В Ахе плюс 22, в Тымовском воздух прогреется до плюс 25. В Смирных также осадков не предвидится, а здесь до плюс 20. В Углегорске синоптики обещают 23 градуса со знаком плюс. В Тамари, Чехове, Невельске, а также в Хомске будет тепло, плюс 25 градусов. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 14. В Курильске обещают до 25 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут также без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
4: Наша группа ВКонтакте «Ловец снов радиошоу».

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 августа, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Ахе плюс 22, в Тымовском воздух прогреется до плюс 25. В Смирных также осадков не предвидится, а здесь до плюс 20. В Углегорске синоптики обещают 23 градуса со знаком плюс. В Тамари, Чехове, Невельске, а также в Хомске будет тепло, плюс 25 градусов. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 14. В Курильске обещают до 25 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут также без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Сахалинское время 4 часа утра. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Доброе утро, Сахалина Курила. Мы начинаем это утро вместе на радио АСТВ. Всем отличного настроения. Впереди свежий актуальный выпуск новостей на Сахалине Курила в 7 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. В Сахалинской области завершается масштабная подготовка к новому учебному году. Работы идут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом. 1 сентября двери для детей откроет современная школа на 288 мест в Северо-Курильске. Она заменит здание почти 80-летней давности и позволит перейти на обучение в одну смену. Капремонт в образовательных учреждениях идет в Корсакове, Ногликах и других муниципалитетах. Количество групп продленного дня в новом учебном году вырастет со 125 до 140. Впервые такие группы появятся в Долинском, Тымовском, Тамаринском и Макаровском округах. Валерий Лимаренко провел заседание по подготовке к празднованию 80-летия Сахалинской области. Юбилейную дату регион отметит в 2027 году. Важному событию будут посвящены десятки культурных и патриотических мероприятий. Например, масштабная выставка «Сахалинские традиции. Нам есть чем гордиться» расскажет об уникальном пути становления региона от послевоенных времен до современных технологических достижений. Проект «Сахалин Добро» будет направлен на реализацию добровольческих акций. Кроме того, в честь знаменательного события подготовлен памятный знак губернатора. Его будут вручать за особый вклад в развитие области, активную общественную деятельность, сохранение традиций и милосердия. Воду на 3 часа отключат в среду в Поронайске. Ограничения связаны с плановым обслуживанием водонасосной станции. Они продлятся с 9 до 12 часов. По информации мэрии муниципалитета, после возобновления водоснабжения возможно кратковременное ухудшение качества подаваемой воды. В морском порту Корсакова завершается подготовка к старту дноуглубительных работ, которые являются ключевым этапом создания логистического технопарка. В результате порт сможет принимать крупнотоннажные суда с осадкой до 9 метров. Проект прошел государственную экспертизу. Специализированный флот уже прибыл на место. В данный момент идут финальные процедуры – оформление судов, комплектование экипажа и оснащение средствами безопасности мореплавания. Дополнительно планируется передислокация шалан для вывоза донного грунта. Напомню, масштабная модернизация Корсаковского порта проходит по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Реализация проекта увеличит пропускную способность и грузооборот, а также даст порту статус глубоководного порта-убежища. Гастромарафон «Дары морей» стартовал в Южно-Сахалинске. Он продлится до 30 августа. Оригинальные блюда из лосося и морепродуктов жителям и гостям города предлагают 8 заведений общественного питания. Единая цена сета из 3 блюд – 1750 рублей. Меню и список участников опубликованы на сайте мэрии. Завершится гастромарафон фестивалем «Остров рыба», который традиционно станет частью праздничной программы «Ко дню города». На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
4: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

Наступила середина недели, друзья. Среда на дворе. Я рада вас приветствовать на волне радио СТВ. С вами ближайшие 4 часа. Я Жень Милых. Доброе утро, мои счастливые люди. И по информации синоптиков, в ближайшие дни на Сахалине обещают быть поистине тропическими и жаркими. Запасайтесь ветродуйками, веерами. Август хочет показать нам с вами, что он лучший летний месяц. Ну и я думаю, что в целом мы с вами не против такого явления, пусть показывает. Ну а пока воздух за окном разогревается, мы с вами начинаем это утро вместе. Спонсор нашего утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор — «Верный». Подробности у продавцов-консультантов. Ну и не забывайте о том, что в этом часе у нас под занавес этого часа случится игра «Жевать, не переживать». Будьте начеку, дозванивайтесь в эфир. Все подробности я объявлю чуть позже. Главное, никуда не уходить. Ну и через пару мгновений ваш астрологический прогноз. Мы начинаем.

Трансэкспедиция груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. Трансэкспедиция доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. Трансэкспедиция 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Доброе утро, Овны. Даже самые официальные и серьезные документы вас сегодня не напугают. Тельцы, дайте вашему чувству юмора выйти наружу. Наконец уже. Близнецы, своим упорством вы пробьете любую стену мрачной реальности. Раки, день лени, поэтому копите силы и в горизонтальном положении желательно. Львы, есть шанс стать главным героем романтического сюжета. Девы, донесите свою неудержимую энергию в зал. В спортзал. Скорее всего. Весы, все события дня будут требовать вашего активного участия. Скорпионы, фортуна скоро пополнит ваш личный счет. Стрельцы, сегодня лучше не спорить с близкими, даже если очень этого хочется. Козероги, просто забудьте слово «невозможно». Да для вас оно особо и не существовало. Водолеи, звезды советуют пока не ждать смены внешних обстоятельств. Рыбы, когда вы перестанете жаловаться на жизнь, тогда и она в ответ перестанет подкидывать пакости. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817, 510-817.

0: 7:15. Время Сахалинская. Информация о погоде для вас на сегодня, друзья. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 12 августа во всех районах Сахалинской области. Сегодня, на удивление, без осадков. В Ахе без осадков плюс 22, в Тымовском 25 выше 0, в Смирных плюс 21, в Углегорске 24. В Томари 25 со знаком плюс, в Чехове плюс 24, в Невельске также 24 градуса тепла, ну и в Холмске плюс 24. В Северо-Курильске плюс 12, в Курильске 27 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков плюс 22, плюс 24, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Молоко «Утро Родины Российское» 2,5%, 95,95 за 1 литр. Колбаса вареная «Ратимир» молочная 359,95 за 470 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Купи кухню,
4: шкаф, подарок.
3: С «Деко» выгодно живи.
5: «Деко Мебель». Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
3: «Деко» выгодно живи.
6: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Итак, друзья, рубрика «Интершум» уже готова для вас. Подготовлены самые интересные новости из мира сети интернет. И я не шучу. Найдены самые интересные новости. Итак, лук – главный продукт среди пользователей интернета. Его едят как целыми головками, так и готовят разные блюда, где кроме него ничего нет. Вот, например, замоченный, жареный в масле маринованный лук. Причем популярен не только зеленый, но и головки лука, и даже его шелуха. Представляете? Но мне кажется, кстати говоря, что это очень вкусно. А причина в том, что он работает как универсальная аптечка. Бактерии и вирусы напрочь убиваются, уходят воспалительные процессы и не наступает грипп, а также ОРВИ и другая зараза. Еще он нормализует ЖКТ, так как вырабатывает больше желудочного сока. Помимо этого, еще и сахар снижается, поэтому легче худеть. Поэтому, друзья, больше никаких фу, это что, лук, а спокойно берем его и употребляем в пищу. А как иначе? Зато будете здоровы. Конечно. Так, следующая новость. Чтобы убрать головную боль, можно просто подергать себя за уши. И это не народная медицина, а реальный совет от врача. Чтобы все сработало, надо взять себя замочки ушей и дергать за них примерно 2-3 минуты. Даже люди, страдающие мигренью, говорят, что метод действительно рабочий. Работает это так. На натяжение кожи ушей механически стимулирует окончание блуждающего нерва, и это снижает частоту пульса и расслабляет мышцы шеи и скальпа, снимая весь спазм сосудов. Вот раньше дергали, да, за уши в честь дня рождения, какая была хорошая профилактика головных болей, поэтому возвращаем традицию повсеместно в качестве оздоровления. Это были все новости из мира сети интернет. Друзья, желаю вам хорошего настроения и отличного доброго утра.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Прогнозы погоды, салон оптики «Хамелеон». Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 12 августа, во всех районах Сахалинской области сегодня без осадков. Расскажу вам о температуре воздуха в районах Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском сегодня без осадков, плюс 26, в Ногликах 24 тепла, в Поронайске плюс 18, в Красногорске 26 выше 0. В Макарове около 20 тепла, в Долинске плюс 24, в Охотском примерно 22 градуса со знаком плюс, в Корсакове плюс 23. В Аневе плюс 25, в Малокурильском 21 выше 0, в Южно-Курильске около 20 градусов тепла. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 22, плюс 24, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея». Фархудинова 3.
5: Реклама.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.com.
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Скажи!

от Алексея Воробьева на волне радио АСТВ, друзья. Ну а я напоминаю, что призываю вас поучаствовать в игре. У нас совсем скоро случится игра «Жевать, не переживать». Пару мгновений осталось до ее старта, а вы уже сейчас звоните сюда в эфир. 49 15 05. Буду ждать именно вас. Поиграем.

0: Наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
1: Доброе утро, друзья! Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» приглашает вас в новый красивый магазин на цокольном этаже в Мегаберезке. Еще больше товаров, еще больше выбора для вас и вашей семьи. Ваш выбор верный. Ну и, конечно же, уже есть человек, который будет играть сегодня в нашу игру, сложную игру. Наталью встречаем. Доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Наташ, подскажите, пожалуйста, насколько хорошо знаете российскую эстраду, песни российской эстрады?
2: Ну, 80%, наверное.
1: 80%. То есть и текст тоже практически во всех песнях вам знаком?
2: Ой, ну, наверное.
1: Так, ну, сейчас мы это и проверим. У нас есть кассетник. Мы, значит, включаем кусочек песни. В какой-то момент, по традиции, кассетник зажевывает ленту на кассете. И непонятно, что за слова там поются. Вот вам нужно будет их пропеть или просто сказать. Ну, в общем, это не самое главное. Самое главное — отгадать, что же там, какие слова были зажеваны.
2: Ну, хорошо, попробуем. Угу.
1: Это очень сложно, как оказалось. Угу. Не все справляются с этим заданием. Но я в вас верю, поэтому держим за вас кулачки. Давайте начинать.
2: Угу.

0: Хотя бы пары слов.
1: О, да!
0: А недолгий вечер.
1: Отлично. И дальше тоже все было отгадано. Наталья, я вас поздравляю.
0: Спасибо.
1: Шикарная победа. Все супер. Ну, давайте для чистоты эксперимента послушаем чистый звук. Не знаю.

0: Да, все верно, все верно. Наталья, мы вас поздравляем, призы, подарки ваши, хорошего вам настроения. Ну, я думаю, что оно у вас в любом случае уже поднялось.
1: Спасибо, взаимно.
0: Все, удачи, счастливо, пока. Ну и, друзья, напоминаю, что игра «Жевать, не переживать» здесь у нас по будням в это самое время. Желаю каждому удачи, кто будет играть. Встречаемся здесь завтра. Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов «Аферный», партнер проекта «Карта Сахалинца».
2: Жевать, не переживать. На радио АСТВ.

0: Про утро отличного настроения. Переходим в следующий музыкальный на Сахалине и Курилах. 7 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Островитяне уже могут подавать заявки на приобретение и доставку угля. В Сахалинской области продолжается очистка акватории от затонувших судов. В Курильске открылась экспозиция книг для незрячих читателей. Жители Сахалинской области, чьи дома не подключены к централизованному отоплению, могут уже сейчас подавать заявки на приобретение и доставку угля. Первые отгрузки топлива планируются в начале сентября. В региональном министерстве ЖКХ призывают не ждать октября, чтобы избежать очередей и ажиотажа. Во всех муниципалитетах региона уже прошли отборы подрядчиков для поставки топлива населению. Чтобы заказать уголь, можно обратиться напрямую к поставщику или на горячую линию ЖКХ. Заявки принимают с понедельника по субботу с 8 до 20.00 по номерам 8 800 302 2065 со стационарного телефона и звездочка 2065 с мобильного. В Сахалинской области продолжается очистка акватории от затонувших судов. На этой неделе специалисты государственного заказчика провели мониторинг работ в Хомском селе Яблочном, а также в окрестностях Лопатина Невельского района. Все мероприятия здесь проводятся в соответствии с необходимыми требованиями. Напомню, по поручению губернатора Валерия Лимаренко, утилизация затонувшего имущества в регионе ведется с опережением графика. В этом году соответствующие работы также развернулись в Корсаковском, Долинском, Тамаринском и Александровск-Сахалинском округах. Всего в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по инициативе президента, из акватории области планируют удалить еще 17 объектов. В Центральной библиотеке Курильского района открылась экспозиция изданий для незрячих и слабовидящих читателей. Первая партия книг, напечатанных укрупненным и шрифтом Брайля, а также аудиокниг, доставлена из областной специальной библиотеки для слепых. Теперь жители Курильска могут читать рельефно-точечные издания и прослушивать профессионально озвученные книги, не выезжая за пределы района. Кроме того, через межбиблиотечный абонемент они могут заказывать издания, которых нет в фондах Курильской библиотечной системы. Открытый турнир по футболу, посвященный Дню физкультурника, прошел в поселке Быков Долинского района. Участниками соревнований стали 5 команд юношей 2015 года рождения и младшие из Южно-Сахалинска, Корсакова и Долинска. По итогам матчей первое место заняли игроки спортшколы Олимпийского резерва «Сахалин Белые». Ученые выяснили, что собаки могут различать эмоции человека по его выражению лица. Для исследования использовали установку МРТ, в которую помещали животных и показывали им фото людей. Результаты показали, что портреты улыбающихся вызывали повышенную активность в определенных участках мозга собак. При этом те же области успокаивались, когда питомцам показывали портреты с нейтральным выражением лица. Кроме того, мозг животных по-разному реагировал на грустные, испуганные, счастливые и злые человеческие лица. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Доброе утро, друзья! Здравствуйте, счастливые люди! Добро пожаловать! Новый час на волне радио АСТВ. Спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» – всегда прямые поставки, только свежие и качественные продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный». Я предлагаю вам в этом часе немного отбросить всю свою серьезность и пошутить, посмеяться, повеселиться. У нас есть тема для общения на этот час вместе с вами. И звучит она так. Какие свои качества нужно перечислить, чтобы вас точно не взяли на работу? Да, вот такая вот тема сегодня для вас у нас. И я предлагаю вам написать свои варианты на нас, на наш мессенджер Макс 8-900-660-1505. Также группа ВКонтакте Радио АСТВ и наш телеграм-канал Радио АСТВ. Ну и, конечно же, по традиции напоминаю о том, что за самый яркий и лучший комментарий подарим вам призы, подарки. А сегодня это сувенир от магазина мерча «Сахалин». И я напомню о том, что этот магазин находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». И вы можете туда прийти и посмотреть что-то для себя, для своих друзей, для своих родных в качестве подарка или просто для того, чтобы принарядиться. Работают они ежедневно с 11 до 20.00. Официальный мерч «Сахалин. Моя красота» доступен на сайте merch-sakh.ru. Ну а в свою очередь сувениры от этого магазина раздаем сегодня в качестве главного приза. Ну а уже в пятницу подведем итоги и среди всех, кто на этой неделе получил сувенирную продукцию, вы сможете побороться за большой подарок от магазина «Мерч Сахалин». Это поло или ветровка. Поэтому пишите обязательно свои варианты, какие свои качества нужно перечислить, чтобы вас точно не взяли на работу. Мессенджер «Макс», повторюсь, 8-900-660-1505. Ну и также напомню, группа ВКонтакте «Радио СТВ», наш телеграм-канал «Радио СТВ». Пишите свои комментарии. Будем все зачитывать в эфире целый час.

Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха, сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Итак, овны, даже самые официальные и серьезные документы вас сегодня не напугают. Тельцы, дайте вашему чувству юмора выйти наружу. Близнецы, своим упорством вы пробьете любую стену мрачной реальности. Раки, день лени, поэтому копите силы в горизонтальном положении. Львы, есть шанс стать главным героем романтического сюжета. Девы, донесите свою неудержимую энергию в спортзал. Весы, все события дня будут требовать вашего активного участия. Скорпионы, фортуна скоро пополнит ваш личный счет. Стрельцы, сегодня лучше не спорить с близкими, даже если очень хочется. Козероги, просто забудьте слово «невозможно». Водолеи, звезды советуют пока не ждать смены внешних обстоятельств. Рыбы, когда вы перестанете жаловаться на жизнь, тогда и она в ответ перестанет подкидывать пакости. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817. Друзья, напомню о том, что в этом часе мы с вами общаемся. У нас есть тема, какие свои качества нужно перечислить, чтобы вас точно не взяли на работу. Немного юмора подкиньте, пожалуйста. Давайте посмеемся, пишите. У нас есть мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ». Наш телеграм-канал «Радио СТВ» также работает для ваших сообщений. Напомню, за лучший комментарий сегодня призы, сегодня подарки от магазина «Мерчи Сахалин». Ну а в пятницу подведем итоги и разыграем главный приз – большой подарок от наших спонсоров.

Ох, в свое время отличный трек был, 2011-й это, хорошие воспоминания, звучал практически со всех утюгов в рекламе, по телевизору, по радио. Отличный трек, это Алекс Клэр, Too Close. Так, ну и что, друзья, давайте перейдем к вашим сообщениям на нашу утреннюю тему, какие свои качества нужно перечислить, чтобы вас точно не взяли на работу. Итак, от Ксении сообщение: пью, курю, ругаюсь матом. Самые плохие качества, да, решили перечислить. Если это конкретно ваши качества, которые действительно в вас присутствуют, то бросайте это дело, так нельзя. Так, и также от Марии: мастерски могу взглядом отправлять по адресу, но плохо контролирую кого. Если это действительно все ваши качества, то личность у вас интересная. Так, еще есть сообщение. Доброе утро. Забывчатая, медлительная, неисполнительная, врунья, сплетница. Я напомню, кстати говоря, что мы конкретно свои качества перечисляем, да, не выдуманные, а именно свои качества, по которым вас, ну, попросту не возьмут на работу. Вот, расскажите, пожалуйста, что это за качество у вас. Но если это выдуманные, то, конечно, тоже принимается, но хотелось бы послушать конкретно ваши качества, которые действительно в вас присутствуют. Ну и юмор тоже присутствует. Юмор тоже приветствуется, вот так. Ну и за лучшие, за яркие комментарии дарим сегодня сувениры. За участие в течение недели у вас будет шанс выиграть поло или ветровку. Спасибо магазину мерча «Сахалин» за подарки для наших слушателей. Обязательно отправляйте свои варианты. 8-900-660-1505, группа ВКонтакте. И также телеграм-канал «Радио АСТВ». А сообщение в мессенджер «Макс» отправляйте. Все, я жду, скорее пишите.

0: Тех, кто прямо сейчас собирается на работу, доброе утро. Какая погода ждет вас сегодня, расскажу уже сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. Итак, по данным сайта rp5.ru, погода на территории Сахалинской области на сегодня, 12 августа, во всех районах Сахалинской области сегодня осадков не ожидается. Прямо сейчас о температуре воздуха. В Ахе плюс 22, в Тымовском 25 тепла, в Смирных плюс 21. В Углегорске, Чехове, Невельске, а также в Холмске плюс 24, выше 0. В Томари 25, в Северо-Курильске плюс 12, в Курильске сегодня 27 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня днем без осадков плюс 22, плюс 24. Ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
4: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
3: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
4: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
3: Телефон для справок 300-108. 300-108. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте sahalinru.ru.
6: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
7: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Так, ну а наш базовый минимум как раз-таки в том заключается, что мы ваши сообщения зачитываем яркие, интересные, увлекательные, смешные. Тем-то какая у нас сегодня? Какие свои качества нужно перечислить, чтобы вас точно не взяли на работу? Обязательно напишите. Мессенджер Макс работает. 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Так, ну что, перейдем к вашим сообщениям. Главное качество – это лень. Прихожу домой, смотрю, пыль лежит. Дай, думаю, и я полежу. Ну а чего не полежать рядом с пылью, правда? Ведь тоже хорошо, иногда надо, друзья. Наталья написала возраст. Разве вот есть такое, да, думаете? Ну хорошо. Но это не качество все же. Возраст – это не качество. А мы тут про качество с вами разговариваем. Так, написали еще нам: «Доброе утро, много говорю. Заговорю так, что человек забывает, куда шел и что надо сделать. Ой, мы бы с вами, конечно, шороху навели. Я тоже люблю поговорить. Ах, было бы здорово с вами коллегой быть. Так, работаю мало, но требую огромную оплату», – написал Александр. Хорошо, все мы такие немножко, Александр, да? Все мы хотим огромную оплату. Так, ну что, друзья, обязательно напишите свои варианты, какие свои качества нужно перечислить, чтобы вас точно не взяли на работу, да, во время собеседования. Пишите, мессенджер Макс работает, 8-900-660-1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ», наш телеграм-канал «Радио СТВ» также работает. За самый яркий, за самый смешной, интересный комментарий подарим вам сегодня сувенир от магазина «Мерча Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». И, конечно же, в пятницу среди всех, кто на этой неделе смог забрать свой сувенир, мы разыграем главный приз. Это поло или ветровка от магазина «Мерч Сахалин». Стиль Сахалина – это не только про пейзажи, это про характер. И вот на нижней станции СТК «Горный воздух» работает магазин «Мерча Сахалина». Это место, где собраны, друзья, вещи от местных дизайнеров, островные аксессуары, сувениры и официальный мерч Сахалина «Маяк России», футболки, худи, открытки, стикеры, подарки для близких и вещи, которые хочется оставить себе. Обязательно забегайте в этот магазин, приобретайте для себя, своих родных, интересные, эксклюзивные вещи. Ну, а мы сегодня дарим подарки от наших партнеров. Вот, поэтому, друзья, жду ваших комментариев на нашу утреннюю тему. Какие свои качества необходимо перечислить, чтобы вас точно не взяли на работу?

Друзья, все мы немного не идеальны. Есть некоторые качества, которые отвлекают нас от нашей идеальности. Ну и в целом можно было бы это качество озвучить где-то на собеседовании, да так, чтобы вас не взяли на работу. Именно на эту тему напишите обязательно свои варианты, пожалуйста, какие свои качества необходимо перечислить, чтобы вас точно не взяли на работу. Мессенджер Макс работает, 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио АСТВ и наш телеграм-канал Радио АСТВ. Напишите. Ну и не просто так мы тут собрались, да, а за подарки боремся и пишем свои комментарии, за сувенир от магазина мерча «Сахалин», ну и, конечно же, за возможность в пятницу побороться за главный приз — поло или ветровка от магазина мерча «Сахалин». Поэтому жду ваших комментариев, пожалуйста, поактивнее, очень уж хочется посмеяться. Пишите как юморные свои комментарии, так и просто серьезные вещи, да? В любом случае, все это нам пригодится. Ну, а я напомню, что спонсор нашего утра — сеть социальных магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Фарш свинина, говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Мы продолжаем. Я жду ваших комментариев на нашу утреннюю тему, какие свои качества необходимо перечислить, чтобы вас точно не взяли на работу.

0: Наверняка бывают моменты, были моменты в вашей жизни, когда вы приходили на собеседование и немного скрывали свои качества отрицательные. Ну, а возможно, это положительные качества для вас, для ваших окружающих, но вот конкретно для рабочего процесса, возможно, это были какие-то, да, отрицательные качества, которые вы не договаривали в отдел кадров. Вот. Поэтому напишите, какие свои качества нужно перечислить, чтобы вас точно не взяли на работу. Есть сообщение: «Доброе утро. Точно не возьмут на работу, если скажу про свое качество. Забывчивость. Могу забыть, что сказали 5 минут назад. Возвращаться зачем-то не раз. Но при этом точно помню, когда у меня зарплата». Хорошее качество, потому что зачем вот эту лишнюю информацию в своей голове хранить? Все правильно делаете, знаете. Ничего страшного. Единственный минус, конечно, когда куда-то идешь в соседнюю комнату зачем-то, да, и в какой-то момент понимаешь, я не помню, зачем я шел. Приходится возвращаться обратно, отматывать время назад и вспоминать, что же понадобилось в соседней комнате. Так, есть сообщение от Александры. Доброе утро, я мастерски засыпаю на совещаниях любого уровня. Ничего с этим поделать не могу. Конечно, под монотонность фраз, да, какого-то монолога легко заснуть. Да? И я вас понимаю, это хорошее качество для жизни. Для работы, конечно, мешает, но для жизни идеально. В любом месте, да, просто включил фоном какой-то монолог, чей-то монолог, возможно, даже созвон по телефону, если это, и спокойненько себе спишь. Прекрасно. Так, ну что, друзья, продолжаем прием ваших сообщений. Какое свое качество нужно, какие свои качества нужно перечислить для того, чтобы вас точно не взяли на работу. Пишите скорее. Есть у нас мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио АСТВ. Подключайтесь туда, подписывайтесь и будьте в курсе всех событий. Ну и, конечно же, я напомню, что мы сегодня разыгрываем сувенирную продукцию от магазина мерча «Сахалин» за самый яркий и интересный комментарий. Ну а в пятницу разыграем главный приз среди всех, кто победил на этой неделе. Пола или ветровка будут ждать своего победителя именно в пятницу. Ну а прямо сейчас информация о погоде для вас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 12 августа. Во всех районах Сахалинской области, ниже мною перечисленных, сегодня без осадков. О температуре воздуха рассказываю прямо сейчас. В Александровске-Сахалинском плюс 26, в Ногликах 24 тепла, в Поронайске плюс 18, в Красногорске 26 выше 0. В Макарове 20 со знаком плюс, в Долинске плюс 24, в Охотском 22 тепла, в Корсакове 23 выше 0. В Аниве плюс 25, в Малокурильском 21 со знаком плюс, в Южно-Курильске около 20 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, плюс 22, плюс 24, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
6: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
10: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
11: Бизнесу нужен транспорт.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Лето зовет.
1: Сказочный герой решил, что больше не хочет жить по заранее известному сценарию. В новой части франшизы «Последний богатырь» Колобок отправляется навстречу приключениям и неожиданно становится напарником скромного пекаря Тихона. Вместе им предстоит разобраться с последствиями этого решения и пройти через череду испытаний, где сказочный мир снова оказывается полон сюрпризов. «Последний богатырь» Колобок – это российское приключенческое фэнтези с комедийными элементами для зрителей от 6 лет. Фильмы сыграли Дмитрий Журавлев, Гарик Харламов, Гоша Куценко, Мила Ершова и другие. Берем детей и идем в кинотеатр «Кристи Синема» на этой неделе.
0: Лето любит смелых.
1: 22 августа под куполом цирка Шапито «Звездный» у площади Победы пройдет шоу «Форсаж». 2 часа зрителей ждут акробатические номера на колесе смелости. Мотошар с трюками на высокой скорости, выступление воздушных гимнастов на высоте 9 метров и танцевальные постановки. За настроение отвечают свет, музыка и главный любимец публики – клоун Ван Гоша. Часть номеров артисты оставят в секрете до начала представления. Цирк Шапито «Звездный» в Южно-Сахалинске будет расположен под куполом около площади Победы. Стоимость билетов от 1500 рублей. Расписание и все подробности на cirk-звездный.рф.
0: Лето для активных.
1: Если есть фильмы, мультфильмы и песни, которые вы узнаете с первых секунд, эта мозгобойня точно попадет в настроение. 13 августа «Рюмка Пап» приглашает на игру «Любимое» – кино, мультфильмы, музыка, сериалы. Вечер знакомых героев, культовых сцен и любимых саундтреков. Вопросы объединят разные поколения. Предстоит узнавать кадры, вспоминать персонажей, подпевать знакомым мелодиям и проверять, насколько хорошо вы помните любимые фильмы и сериалы. Идем на мозгобойню 13 августа в 19:00 «Рюмка Пап». Стоимость участия 700 рублей. Справки по телефону 8 900 666 33 77. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом».

0: Unstoppable от Sia на волне радио АСТВ. 9:38. Время Сахалинское. Всем доброе утро. Информация о погоде на сегодняшний день для вас прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области 12 августа во всех районах ниже мною перечисленных Сахалинской области сегодня без осадков. В Александровске-Сахалинском плюс 26, в Ногликах 24 тепла, в Поронайске плюс 18, в Красногорске 26 выше 0. В Макарове плюс 20, в Долинске 24 тепла, в Охотском плюс 22, в Корсакове около 23 тепла. В Аниве 25 со знаком плюс, в Малокурильском плюс 21, в Южно-Курильске около 20 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске днем без осадков, плюс 22, плюс 24 градуса днем. Ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
5: Доверие

0: и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
2: Купи кухню,
3: шкаф, подарок.
2: С деко выгодно живи.
4: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
2: Деко выгодно живи.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Итак, всем большой привет, особенно водителям, которые прямо сейчас находятся в пути. Предупреждаем вас о том, что на участке юго-западного объезда Южно-Сахалинска частично ограничат проезд автотранспорта. С 13 по 30 августа на 4 километре юго-западного объезда Южно-Сахалинска будут вестись работы по восстановлению деформационных швов моста через реку Сусуя. Ремонт будет выполняться по половинам проезжей части моста. Очередность проезда будет регулироваться светофорами. В утренние и вечерние часы пик на участке будут дополнительно работать регулировщики. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ну а всем, кто за рулем, хорошей вам дороги. Внимательно следите за дорогой и правилами безопасности.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
4: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе. Вытрясла.

0: Доброе утро, отличного настроения. 10 утра на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В незаконном обороте морепродуктов подозревают семейную пару на Сахалине. В регионе продолжается очистка акватории от затонувших судов. Забег в ползунках пройдет в Долинске в день города. В незаконном обороте морепродуктов подозревают семейную пару на Сахалине. У них изъяли свыше 700 килограммов деликатесов сомнительного происхождения стоимостью почти 1 000 000 рублей. В областной полиции рассказали, что 32-летний житель областного центра, зарегистрированный как предприниматель, вместе с супругой организовал розничную торговлю морепродуктами, не имеющими обязательной маркировки и предусмотренной законодательством информации. Сообщники закупали у неустановленных лиц красную икру, рыбу, мясо краба, гребешки, креветки и карбикулу. После продукцию сахалинцы продавали в собственном магазине. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. В Сахалинской области продолжается очистка акватории от затонувших судов. На этой неделе специалисты государственного заказчика провели мониторинг работ в Хомском селе Яблочном, а также в окрестностях Лопатина в Невельского района. Все мероприятия здесь проводятся в соответствии с необходимыми требованиями. Напомню, по поручению губернатора Валерия Лимаренко утилизация затонувшего имущества в регионе ведется с опережением графика. В этом году соответствующие работы также развернулись в Корсаковском, Долинском, Тамаринском и Александровск-Сахалинском округах. Всего в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по инициативе президента, из акватории области планируют удалить еще 17 объектов. Первый день Всероссийского молодежного форума «Острова» завершили открытием студенческой резиденции в кампусе «Сахалинтех». По сообщению регионального правительства, это новое пространство для учебы, отдыха, творчества и общения. В дни форума здесь проходит открытая программа для участников, студентов и жителей Южно-Сахалинска. На площадке организованы мастер-классы, лекции, концерты и творческие встречи, зоны для отдыха, игр и общения. Забег в ползунках пройдет в Долинске в день города 12 сентября. Состязания в парке Янтарный проведут в нескольких возрастных группах. Принять участие в них могут дети от 9 месяцев до 3 лет. Заявки в том числе принимают в киноконцертном зале «Россия». Их можно подать до конца месяца. Санаторий в Алтайском крае стал первым в России объектом, получившим сертификацию по стандарту путешествия с питомцами. Для гостей с домашними животными здесь оборудовали специальные номера и зоны для выгула. Также постояльцам доступны зоотакси, груминг и доставка корма в номер. Для животных подготовили приветственные подарки. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Доброе утро, здравствуйте, добро пожаловать. Мы уже в новом часе, вот так вот быстро летит время, так же быстро проносится это лето. Но я желаю вам этим летом все успеть, успеть загореть, успеть отдохнуть, успеть насладиться теплыми деньками. Ну и, конечно же, успеть поучаствовать в игре «Дозвон», которая в этом часе стартует. Совсем скоро уже она начнется, все подробности расскажу чуть позже. Напомню, что спонсор этого утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». 6 свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе кур «Присколье» 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ну и, друзья, конечно же, не упустить свою возможность сегодня выиграть вкусный большой приз от наших спонсоров. Все подробности слушайте через пару мгновений. Оставайтесь с нами, никуда не уходите.

Партнер игры «Дозвон. Пиццерия. Сказка. Сказка. Вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца-сказка.ру». Друзья, самое время послушать правила нашей игры. Напомню для всех, кто присоединился к нам только сейчас, что это игра «Дозвон». И здесь мы боремся за большую пиццу «Посейдон». Да, вот такая вкусная большая пицца отправится сегодня только к одному. Ну, а поучаствовать могут все. Напишите нам свою заявку на мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте, радио АСТВ. Туда писать не надо, напишите только в мессенджер Макс. Как нужно оформить заявку? Пишите «хочу в дозвон», номер вашего телефона, ваше имя. И все, отправляйте к нам. В середине этого часа я выберу одного человека. Дозвонюсь в прямом эфире, и нужно будет поднять трубку и ответить нам кодовой фразой сегодняшнего дня. Только фразу я должна услышать, больше ничего. Ну, а какая кодовая фраза будет сегодня, я сейчас расскажу. Напомню, что сегодня 12 августа, и сегодня в мире отмечается День слона. Прекрасный праздник, который напоминает о том, какие добрые и прекрасные эти создания. И фраза сегодняшнего дня звучит так. «А ты купи слона». Все, запомните, пожалуйста, эту фразу, произнесите ее в тот момент, когда дозвонюсь вам в середине этого часа, и большая пицца «Посейдон» будет ваш. Идет!

Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, овны, даже самые официальные и серьезные документы сегодня вас не напугают. Тельцы, дайте вашему чувству юмора выйти наружу. Близнецы, своим упорством вы пробьете любую стену мрачной реальности. Далее, раки, день лени, поэтому копите силы в горизонтальном положении. Львы, есть шанс стать главным героем романтического сюжета. Девы, донесите свою неудержимую энергию в зал. Весы, все события дня будут требовать вашего активного участия. Скорпионы, фортуна скоро пополнит ваш личный счет. Стрельцы, сегодня лучше не спорить с близкими, даже если очень этого хочется. Козероги, просто забудьте слово «невозможно». Для вас оно не существует. Водолеи, звезды советуют пока не ждать смены внешних обстоятельств. Рыбы, когда вы перестанете жаловаться на жизнь, тогда и она в ответ перестанет подкидывать вам пакости. Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817, 510-817.

0: Информация о погоде прямо сейчас для вас. 10 часов 18 минут. Время сахалинское. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 12 августа. Во всех районах Сахалинской области, мною ниже перечисленных, сегодня осадков не ожидается. О температуре воздуха рассказываю прямо сейчас. В Ахе плюс 22, в Тымовском 25 тепла, в Смирных плюс 21. В Углегорске, Чехове, а также в Невельске и в Хомске сегодня 24 тепла, в Томари плюс 25. В Северокурильске до 12 тепла, в Курильске 27 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков. Плюс 22, плюс 24. Ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Помидоры «Невельский Агроснаб». Розовый стандарт 189,95 за 1 килограмм. Сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Терроризм – главная угроза для мирового сообщества. Один из наиболее эффективных способов борьбы с этим злом – перекрытие каналов финансирования. Под финансированием терроризма понимается предоставление, сбор либо оказание финансовых услуг с пониманием того, что данные средства предназначены для финансирования, подготовки или совершения хотя бы одного преступления террористической направленности. Уголовным кодексом Российской Федерации за финансирование терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. Если указанные действия совершены лицом с использованием своего служебного положения, то наказание в виде лишения свободы предусмотрено до пожизненного.
4: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Добро пожаловать в мир вкусных подарков. Партнер игры «Дозвон» – пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер» – это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ru. Разыгрываем мы сегодня большую пиццу «Посейдон» от наших партнеров. Ну и я уже сейчас готова дозваниваться до случайно выбранного человека, который просто почему-то приглянулся мне. Эти цифры, или это аватарка, или что-то просто совершенно случайно случилось, и человек был выбран мной. Так, все, набираю последние циферки. И угу. Пробую еще раз, потому что мне тут в трубке говорят, что неправильно набран номер. Попробую еще раз, потому что все-таки, может быть, и я промахнулась. Не всегда это просто дается, но мы стараемся. Ждем гудков заветных. Есть.
1: А ты купила?
0: Да, конечно, все правильно. Алла, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро. Ну что, я вас поздравляю, эти аплодисменты вам.
1: Спасибо.
0: Да, мы все здесь собрались для того, чтобы похлопать вам и рассказать вам о том, что большая пицца «Посейдон» у вас в кармане.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста. А где находитесь? Что делаете?
1: Я дома.
0: Дома одна?
1: Да.
0: То есть те, с кем вы проживаете, еще не в курсе, что сегодня будет пицца у вас?
1: Пока нет.
0: Ну, это будет сюрприз. И я желаю, чтобы этот сюрприз удался. Вам желаю хорошего дня, отличного настроения.
1: Спасибо.
0: Алла, всего доброго. Ну, а вы, друзья, тоже можете выиграть большую пиццу «Посейдон» в нашей игре «Дозвон» по будням в это самое время. Обязательно пишите свои заявки, участвуйте и выигрывайте. Всем хорошего дня.

Старые любимые песни оживают в новом формате. Мохито в жизни так бывает. Здесь на волне Радио СТВ. 10:31. Время Сахалинское. Друзья, всем доброе утро, отличного настроения. Я напоминаю, что спонсор нашего утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей: пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный». И это утро вместе со мной. Меня зовут Женя Милых. Мы продолжаем просыпаться, продолжаем встречать этот новый день с улыбкой на лице, с хорошим настроением. Двигаемся дальше.

0: Калин тоже не спит. Всем доброе утро. И информация о погоде уже сейчас для вас в ваших приемниках. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 12 августа. Во всех районах Сахалинской области ниже мною перечисленных осадков сегодня не ожидается. В Александровске, Сахалинском – плюс 26. Сегодня в Ногликах – 24 со знаком «плюс». В Поронайске – плюс 18. В Красногорске – около 26 градусов тепла. В Макарове – плюс 20. В Долинске – 24 выше 0. В Охотском – около 22 тепла. В Корсакове – плюс 23. В Ниве плюс 25, в Малокурильском 21 выше 0, в Южно-Курильске 20 тепла. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, плюс 22, плюс 24, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.

0: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
1: Деко, выгодно живи.
2: Лето не будет, лето не будет, лето не будет. И нечего ждать.
3: Есть музыка, которую не просто слушают, ее чувствуют. 19 сентября Сахалинская филармония представляет авторский концерт Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Вечер любимых песен, живого оркестра и настоящих эмоций. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
2: И нечего ждать.
4: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
5: Радио АСТВ, ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей.

Radiohead и трек под названием «Крип» здесь на волне радио АСТВ. Друзья, хорошая погода за окном и прекрасный повод для того, чтобы сегодня чуть больше времени уделить себе, прогулкам и встречам с друзьями. Обязательно займитесь этим сегодня, пусть эта среда станет для вас продуктивной на общение с собой и своими друзьями. Меня зовут Женя Милых, это утро было насыщенным в компании вместе с вами. Завтра оно будет еще более насыщенным. Спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Ферны» приглашает вас в новый красивый магазин на цокольном этаже в Мегаберезке. Еще больше товаров, еще больше выбора для вас и вашей семьи. Ждем вас за отличными покупками и приятными впечатлениями. Ну а я жду вас завтра здесь в это самое время с 7 до 11. Будем встречать это утро вместе. Друзья, я ухожу, оставляю вас в компании Тани Иркалиевой. В следующем часе она уже появится здесь и будет разбавлять ваш трудовой день сегодня. Ну а я желаю вам всем удачи, счастливо, пока. Yeah.

0: Эр Рикардо так с такой добротой и с такой нежностью вспоминает весну, но я напомню, друзья, что сегодня на дворе август, у нас в разгаре самое лето, и мы двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах, 11 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Мост на юго-западном объезде областного центра начнут ремонтировать в четверг. Проект «Рыбалка для своих» стартовал на Сахалине. Физкультурой и спортом регулярно занимаются более 70% островитян. С 13 по 30 августа на 4-м километре юго-западного объезда Южно-Сахалинска пройдут работы по восстановлению деформационных швов моста через реку Сусую. Как рассказали в региональном Минтрансе, подрядчик станет выполнять ремонт по половинам проезжей части. Очередность проезда при этом будет регулироваться светофорами. В утренние и вечерние часы пик на участке предусмотрены.